СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кирилл.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

0: свидание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Привет вам, рок-зависимые. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам по-настоящему духоподъемную песню. Воспарим душой. Да ведь?
6: На рок-арсенале.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiautoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Здравствуйте. Россия до конца августа может получить первую партию бензина из Турции. По данным иностранных СМИ, из порта Мирсин в один из балтийских портов направляется танкер «Вендрикс». Предполагаемый объем партии на его борту – 200 тысяч баррелей. Место производства загруженного на танкер топлива неизвестно. Эта импортная поставка бензина станет пятой с июля, о которых стало известно, пишет «Коммерсант». В это же время, по словам экспертов, текущий дефицит бензина в России достигает 25, даже 35%. Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сесерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Итоговая концепция проекта будет зависеть от инвестора. Как пишет «Деловой квартал», власти Сесерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Жители Свердловской области две ночи подряд наблюдали в небе вереницу огней. Над Средним Уралом в очередной раз прошли спутники системы Starlink, созданной компанией Илона Маска. Аппараты при каждом запуске выходят на орбиту группами от 15 до 60. В первые дни они движутся плотной цепочкой из равномерно распределенных элементов, напоминая поезд из ярких огней. Один из последних запусков спутников состоялся 22 августа, пишет пара. Портал Е1. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет агентство ТАСС, публикуя комментарий, полученный от российского дип-представительства. В Анапе енот забрался на столб и дожидался спасения целых двое суток. Животное по невыясненным причинам оказалось на бетонной опоре высотой в 10 метров. Спуститься вниз енот самостоятельно не мог. После того, как животное верхолаза начали обсуждать в соцсетях, к столбу инициативные анапцы пригнали автовышку. Енот сообразил, что необходимо прыгнуть в люльку, но как только конструкцию опустили вниз, зверек убежал в сторону полей. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
2: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. В России появится программа восстановления складов, которые пострадали от атак беспилотников. Разработкой мер поддержки займется правительство, а программа, скорее всего, будет включать льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов, пишут ведомости. До минувших выходных целями беспилотников становилась складская инфраструктура Wildberries, однако за последние несколько дней атакам подверглись и склады компании «Озон». Свердловская область стала 24-й в рейтинге регионов России по расходам жителей на коммуналку. В среднем в стране ежемесячный платеж за квартиру составляет сумму в 6388,5 рублей. Траты на ЖКУ занимают 8% бюджета свердловчан. Это на 0,8% меньше, чем годом ранее, пишет агентство ЯН. Минимальная доля затрат зафиксирована при этом в Дагестане. Это 5% или 4200 рублей. Самые высокие показатели сумма в Мурманской области – больше 14% или 13 тысяч. Гостям Международного фестиваля молодежи расскажут об Уральских горах. Об этом в выходные в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил, что протяженность гор в Свердловской области около 300 километров. И именно горы сыграли важную роль в развитии Среднего Урала как опорного края державы. Сегодня наши горы привлекают туристов со всего мира, по-прежнему покоряя своей красотой и величием. А мы сохраняем уникальное природное наследие, создавая природные парки и заповедники, добавил Денис Паслер, сопроводив пост роликом с видами Уральских гор. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова «нишевый» увеличилась практически в 6 раз. Только за первые 6 месяцев слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
5: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Комплексная помощь при заболеваниях уха, горла и носа у взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и современные методы лечения. От консервативных до хирургических. «Здоровье 365» – современная медицина для всей семьи. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10:04 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Присоединяйтесь. Ваше сообщение ждем на +7 908 909 104.5. Все, что касается автомобилей, что там происходит на дорогах, что там с бензином будет, первый вопрос, естественно. А также ваши вопросы, ваше мнение, соображения. Все сюда пишите, все, что касается автомобилей и около автомобильного мира. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат, туда тоже пишите. А вот про бензин сообщайте, потому что начали появляться публикации в разных СМИ, что вернулись очереди за бензином. Например, на Челябинском тракте большая очередь вроде как вчера была. Не знаю, правда это или неправда. А в городе я, например, не видел. Периодически ходил мимо одной заправки и там очередей не наблюдал. Ну, так иногда там по 2-3 машины стояло и все. Ну, автоматическая заправка. Не такие уж большие цены, чтобы прям народ не ехал на эту заправку из-за того, что хотел бы подешевле.
6: Там обычная цена, так понимаю.
5: Обычно,
6: да?
5: Ну, плюс-минус. Обычно, может, чуть-чуть подороже, но не настолько, не критично, скажем так. Поэтому вот у меня такие двойственные впечатления. С одной стороны, нам говорят, что как бы возвращается кризис. И в очередной раз даже президент России Владимир Путин заявил в интервью Вестям, что не все вопросы еще решены. Ну, понятно, они решаются, есть комиссия. Комиссия работает, но есть над чем работать. Вот
6: в чем просто посыл. Автомобилист, вот наше главное отличие, что ты ходишь мимо заправок, а мы ездим.
5: Мимо.
6: Мимо, да. Потому что действительно там иногда то топлива просто нет, или большая очередь. Да, ну, я тебе только про Москву могу сказать. Объективную ситуацию. Ситуация начала выправляться, да, бензин стал появляться, в принципе, на многих заправках уже. Там, где его не было еще там 3-4 дня назад. Но при этом очереди, ну, достаточно большие, существенные. Ну, минимум, я думаю, там 50 минут, час там точно надо потратить, наверное, для того, чтобы заправиться.
5: Это все-таки проблема. Такая очередь,
6: ну,
5: часовая.
6: Да, да, это непривычно.
5: Непривычно.
6: Скажем так.
5: Ну, вот что творится в Екатеринбурге, Свердловской области, тоже нам сообщайте, будем собирать ваши свидетельства. Но к другим темам. Есть нововведение определенное, которое вызывает удивление у меня, по крайней мере. Правительство России исключило из перечня медицинских противопоказаний к управлению грузовиками, автобусами, троллейбусами и трамваями такие диагнозы, как отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности или стопы, деформация их кисти или стопы, значительно затрудняющее движение, отсутствие пальцев или их фаланг, но добавлено новое противопоказание, отсутствие обеих конечностей или кистей, или их деформации, ну и так далее.
6: Вот странно, что раньше не было. Но это, видимо, казалось таким очевидным фактом, что, ну, если у тебя нет двух верхних или нижних конечностей, то ты не можешь управлять автомобилем.
5: Если уж одной нет, то понятно, что если не двух, то сейчас...
6: Ну, ограничения, видишь, не касались легкового транспорта, потому что действительно у нас там есть такая категория, касалась исключительно все грузовиков и автобусов. То есть, ну, будем говорить так, профессиональное право управления. Потому что, да, чаще всего все-таки люди оказываются рулем автобуса либо грузовика, исходя из потребности заработать деньги. Да, там, на себя, там, на кого-то еще. Ну, противопоказания такие сняли. Я не знаю, как это комментировать, в принципе, да, причины, я думаю, многие понимают, почему все это произошло.
5: Да, обозначено, что сейчас вопрос сейчас проработан, ветераны не могут пойти работать в общественный транспорт, например, или грузоперевозками заниматься.
6: Да, в том же общественном транспорте сейчас нехватка водителей, я так понимаю, она продолжается, никуда вот этот вот водительский кризис не исчез, и там тот же Екатеринбург Гортранс, да, активно ищет водителей, размещая в том числе и такие забавное объявление, да?
5: Да, мы с тобой обсуждали, что автобус познакомится с девушкой категории D.
6: Да, да, вот, ну, посмотрим.
5: Ну, не знаю, насколько будет приток, конечно.
6: Право – это любой законодательный акт, это такая достаточно живая история, да, которая подстраивается под современные реалии, но современные реалии потребовали таких изменений.
5: Ну, и правила техосмотра, значит, тоже изменятся. Ну, не техосмотр, метод смотра, а сейчас, выходить на рейс.
6: Транспортные средства все более и более технологичные.
5: Ну, об этом речь и шла, собственно.
6: Да, и там коробка-автомат уже, это не диковинка, а скорее норма. И там ты механику уже не можешь встретить, там даже на грузовиках вот современных и автобусах уж тем более, да. Ну, по всей видимости, решили, что можно.
5: Ну, ладно, посмотрим, насколько это снизит кризис и поможет тем же самым людям с подобного рода состоянием здоровья, назовем это так. Плюс 7-908-909-104-5, сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. В Китае объявлена крупнейшая в истории автомобильной отрасли отзывная кампания. Затронула она сразу 11 автопроизводителей, включая Tesla и Xiaomi. Повод? Претензии регуляторов к системе аварийного открывания дверей в электромобилях. Когда ручку нельзя найти, ручка фиксируется, ну, произошло ДТП, и что-то поломалось, и ручка просто элементарно не находится для того, чтобы людей спасти. И вот,
6: ну, потому что, да, они обязаны выезжать автоматически там, при срабатывании определенных систем безопасности, там тех же подушек. А они вот не могут. Ну, в Китае же уже сделали достаточно много, на самом деле, да, для этого. И сейчас в Китае запрещено производство таких автомобилей вот, с ручками.
5: Со следующего. А уже есть же такие автомобили с такими ручками?
6: Уже есть их много. много, вот, но я не знаю, отзывная компания будет, видимо, какого-то переоборудования либо перепрограммирования касаться.
5: А я тебе расскажу, что большинство будет делать. Наклейки. Наклейки.
6: Ну, может быть.
5: Вот «Известия» сообщает, что в рамках компании 9 из 11 производителей ограничены установкой предупреждающих наклеек и беспроводным обновлением программного обеспечения. Все.
6: Ну, вот
5: будет наклейка. Тут вот. Ручка тут. Ищите ручку тут. В случае чего.
6: Достаточно сложно в экстренной ситуации найти, на самом деле, где-то может быть ручка и каким-то образом воздействовать, попытаться открыть дверь. Ну, так будут обозначать.
5: Ну, в некоторых случаях пара производителей, по крайней мере, Tesla, кажется, они будут исправлять ситуацию тем, что автоматически при ДТП будут срабатывать, ну, будут опускаться стекла.
6: Стекла. Ну, тоже как
5: чтобы
6: вариант.
5: Чтобы можно выход, было, да, выход, эвакуировать.
6: Ну, вопрос перепрограммирования, да, вот этих всех систем, что не только ручки должны открываться, потому что мало ли действительно, да, что-то случилось, не открылись они у тебя. Ну, стекла, по крайней мере, открытие стекла поможет.
5: Ну вот, проблема крупнейшая отзывная компания вообще за всю историю. Ну, у Китая точно.
6: Ну, слушай, у нас не так уж много таких автомобилей, так откровенно-то говоря, да? И мы еще не столкнулись с этой проблемой, а в Китае таких автомобилей, это же такая мода пошла
5: была у многих
6: производителей.
5: Лет, да.
6: У многих автопроизводителей пошла такая мода, все стали делать направо и налево там, в бюджетные модели везде. А с учетом того, что в Китае ездят десятки миллионов автомобилей, да, и ДТП происходят регулярно и постоянно, вот, ну, такая проблема неожиданно вскрылась. Раньше такие проблемы выявлялись в Соединенных Штатах, как правило, да, как одна из самых автомобилизированных стран мира. Все-таки и там у них есть специальный институт, который свои рекомендации давал. Ну, сейчас, видишь, вектор в Китай ушел. Ну, у них автомобиль-то, наверное, побольше, чем в Штатах. Все-таки.
5: Наверное,
6: если
5: народу,
6: возьмем
5: народу
6: дорожное
5: побольше.
6: Движение и автомобильный рынок, да, тут даже исключительно статистически, да, их больше. И ты видишь, вот уже китайские власти не просто там регулируют экспорт или импорт, да, и заставляют строить заводы у себя.
5: У них целая программа. Да.
6: Но и занимаются активно достаточно безопасностью.
5: Верните ручки, да. Верните кнопки. Вот
6: верните
5: это все.
6: Кнопки, верните ручки. И ты знаешь, вот, ну, мне, откровенно говоря, нравятся эти действия.
5: А не только
6: я
5: они.
6: Считаю, что они в правильную сторону.
5: Да-да-да, и за ними же Европа пошла про кнопки, по крайней мере, тоже начали регулировать. У них тоже есть органы, которые и рекомендации
6: ну,
5: дают,
6: конечно,
5: регулируют.
6: Конечно.
5: Тоже говорят,
6: когда
5: верните.
6: Когда ты не можешь делать
5: физические вещи.
6: Элементарные какие-то вещи, типа включение подогрева сидений или выключение его, или там выключатель громкости музыки, да, то, что водитель делает на ходу, как правило, и кнопку нажал, едешь дальше спокойно, да, нагрел у тебя сиденье, отключил, поехал дальше. А тут, когда ты уходишь в недра меню куда-то, да, и причем делаешь это в движении, естественно, ну, ничем хорошим это не заканчивается.
5: Да-да-да, если сбой какой-нибудь, то перегреет еще.
6: Ну да, или холодно очень, у тебя там сенсор не очень реагирует не сразу, да, и ты начинаешь переживать, нервничать, и эта безопасность-то не добавляет совершенно.
5: А, кстати, а нашим-то что делать, владельцам таких автомобилей, у которых ручек нет нормальных?
6: Ну, я думаю, что ничего не делать.
5: Где наклейку брать?
6: Если производитель присутствует на территории Российской Федерации, это глобальный, скажем так, глобальная отзывная компания, касающаяся всего мира, то на сайте Росстандарта там есть специальный раздел.
5: Куда бежать?
6: Проверка отзывных компаний по ВИН-номеру. Да? ВИН-номер вводишь, смотришь, есть или нет, попало под отзывную компанию или нет.
5: Ищите наклейку, наклеивайте
6: сами. С Теслой сложнее всего, потому что официальных дилеров нет.
5: Ну, там какие-нибудь Зикры тоже же, они у нас, кажется, официально не представлены.
6: По-моему, уже
5: представлены, да? Ну, ладно, да. Это я могу ошибаться. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Пишите туда тоже ваше мнение, вопросы, свидетельства, соображения. Вот Сергей пишет о том, что «Газпром» на Новомосковском въезд-выезд почти всегда все имеется, минут 20 максимум. Ну, очередь имеется в виду.
6: По современным временам это прям быстро, можно сказать. Там.
5: Вот полезная информация. Так что делитесь с нами тоже подобного
6: рода информацией. Такими вещами нельзя делиться.
5: Вот жадины.
6: Сейчас, да, и все, и очередь будет там.
5: А как же помочь коллегам, так сказать?
6: Ну, тогда давай ты поделись. Раз ходишь мимо заправки, где ты ходишь?
5: Это Башнефть на пересечении Шварца и 8 марта. Ну, почти, недалеко.
6: Там нет очереди,
5: запомните. Там нет очереди.
6: Ну, не было.
5: Ну, я не видел, по крайней мере, ни разу. Эту неделю приходилось частенько там проходить. И бензин есть причем. То есть пара машин заправляется и уезжает спокойненько. И все. Так что надо китайцам молотки повесить и надпись про разбитое стекло, как в автобусах.
6: Ну да, да.
5: Выдерни шнур, вот это все.
6: Снаружи причем это делать, это же для спасателей все делается, да, для того, чтобы людей эвакуировать как-то из автомобиля. То есть это надо снаружи делать, да.
5: Как это, ну, не знаю, это, ну, опять же, это, будут определенные проблемы, если снаружи это прикрутить. Ну, ладно.
6: Кто-то захочет открутить.
5: Да-да-да, открутить или разбить просто ради хулиганов-то много. Вот. Шофер шоферу, друг и брат, Максим Иванович, Сергей тебе пеняет.
6: Вот сейчас будете по 50 минут в очереди стоять.
5: Узнаем, кто тут друг и кто тут брат. Про ДТП и странное поведение на дорогах. Компания «Автодор» рассказала о грубом нарушении правил дорожного движения, которое попало на камеры видеонаблюдения, причем на трассе М-12 «Восток». Водитель грузовика по обочине, там наполовину он все-таки выходил на полосу, ехал навстречку. Видимо, не туда свернул, и просто по обочине навстречу основному потоку транспорта двигался какое-то время. Слава
6: Богу. Видимо, да, не разобрался в развязках.
5: Никто не пострадал, но, тем не менее, водителя лишили прав управления на полгода и привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Ну, камер-то там много на трассе. Распознали, поймали, лишили.
6: Ну, слушай, раз лишение права управления, значит, что его остановил... живой сотрудник госавтоинспекции, потому что если мы говорим про штраф с камер, за них нельзя лишить права управления, там только
5: предусматривается.
6: Ну, да, возможно, система сработала просто, да, оповещение, там же есть система безопасности, связанная с искусственным интеллектом, которая в онлайн-режиме сообщает оператору о том, что тут что-то происходит, ну-ка посмотри. Вот, он, наверное, посмотрел, очень удивился и сообщил об этом в госавтоинспекцию, которые немедленно выехали для того, чтобы это все безобразие пресечь.
5: Ну, все правильно. Трасса скоростная, и движется грузовик. Ну,
6: да, это очень опасно, конечно, это очень опасно. И водитель грузовика тут, конечно, пытался минимизировать возможные
5: последствия. Ну да, он максимально сдвинулся на обочину,
6: двигаясь по обочине,
5: такая большая.
6: Все равно это, да, это не очень хорошо. Вот, ну, по всей видимости, физической возможности сдать назад у него развернуться не было, но грузовик все-таки это такая... Да, и история сложно управляемая, скажем так, да.
5: Ну вот, призывают в «Автодоре» все-таки, даже если вы проехали съезд, то потерпите, найдите следующий.
6: Ну, в этом, нет, в этом-то плане, да. Я надеюсь, что он неумышленно ехал, проехал.
5: Ну, вряд ли.
6: Сейчас по встречке проеду.
5: Срежу немножечко по встречке. Вряд ли такое. Никодим сообщает, жена спросила у королевы бензоколонки красно-белой, почему в приложении бензин есть, а по факту его нет. Та ответила, что постоянно не совпадает и дала наколку, где в данный момент есть. Помогла.
6: Ну, это ж ведь эта ситуация такая. Он сейчас есть. Я, например, в приложении отметил, что топливо есть, да, оно через машину от меня закончилось.
5: Ну да.
6: И вы приехали,
5: его не поспевает.
6: Нет. Ну, тут кто виноват? Да никто не виноват в этом.
5: Еще одно изменение нас ждет. Это изменение в правилах проведения техосмотра автомобилей. С 1 марта следующего года, правда, уйдет требование по указанию в диагностической карте пробега автомобиля. Появится требование о сверке тахографа с базой данных и установление факта, входит ли машина в реестр такси. Размещен документ на портале для общественного обсуждения. Минтранс его предлагают. Так вот, тахографы теперь нельзя будет. С машины на машину.
6: Слушай, ну, тахографы, это понятно.
5: А вот подожди.
6: То, что пробег уберут, это вот, конечно, интересная история, потому что за это очень много и долго бились. Как раз вот, да, и много же у нас говорят уже несколько лет о том, что необходимо ввести какую-то ответственность за скручивание пробега, да. И у нас там резидент Сколково есть, компания «Автодата», которая как раз вот и занималась тоже этим вопросом. И есть вот агрегаторы различные, в которых ты можешь купить историю, отчет по автомобилям. Там в том числе и по техосмотру смотрят пробег, который был указан. Да? И на основании этих цифр, этих данных всегда можно сопоставить цифры, понять, и выяснить, скручивался ли пробег или нет. И это, конечно... такая удивительная для меня, по крайней мере, история. Об этом так много говорят, за это бились прям очень долго, да, чтобы где-то это фиксировать. И разные были варианты. И сначала предлагали там при страховании ОСАГО фиксировать пробег, но потом отказались из-за развития электронных полисов, когда ты не предъявляешь автомобиль уже, да, и можешь там любую цифру написать. Вот техосмотр оставался такой вот надежной базой, скажем так, да, для всей этой истории. Вот, ну, странное решение. Не знаю, с чем это связано на самом деле, да. Вот для себя даже не могу логически объяснить.
5: Вот я тоже не могу. Посмотрим. Не только мы не можем, многие в профильные СМИ тоже задаются вопросом. Вот ровно таким же. Боремся со скруткой пробега, вплоть там до уголовки, да, а тут...
6: Ну, некоторые предлагают, да, даже уголовная ответственность.
5: А тут из диагностической карты просто убирается. Ну, про такси тоже не все так просто. Если даже внешний автомобиль не имеет признаков такси и как-то выявляется, ну, сверяются с базой данных...
6: Дохождение в реестре. Данные реестра открыты, по госномеру смотришь.
5: Карта оформляется только на полгода.
6: Но если автомобиль больше 5 лет возраста, да, то на полгода действительно это требование из закона о техническом осмотре транспортных средств. У нас есть такой закон. И он как раз периодичность техосмотра устанавливает. И если автомобиль такси, то есть внесен в реестр легковых такси, то диагностическая карта там должна быть с самого начала его эксплуатации. И автомобиль до 5 лет на 1 год выдается, старше 5 лет действительно на полгода. Каждые 6 месяцев необходимо проходить техосмотр. И для таксистов еще и ответственность за это есть. Там на водителя штраф 2000 рублей. А если ИП, да, вот, и как индивидуальный предприниматель осуществляешь свою деятельность, штраф за выпуск на линию автомобиля без техосмотра, как ты думаешь, сколько?
5: Ну, рублей 800, 500.
6: 50 тысяч.
5: 50 тысяч.
6: Да.
5: Ну, это серьезно тогда, да. Ладно.
6: Недооцениваешь.
5: Вот где могут, там могут, в конце концов, да, могут удивить в том числе. Но вот про пробег непонятно, будет внесено или нет, потому что, еще раз, это все-таки документ, который на общественном обсуждении сейчас находится. Может, как раз люди начнут возмущаться, и профильные ведомства начнут возмущаться, что ж вы делаете-то.
6: Ну, вот особенно с пробегом.
5: Ну, пробег непонятно.
6: Такси, тахографы, ладно, это там логичная вполне история. Ну, правда, если автомобиль внесен в реестр такси, ну, какие-то требования должны быть все-таки к этому, да?
5: Ну, наверное. Всему,
6: хотя, да. Сейчас, потому что вообще никакой отметки в диагностической карте о том, что такси нет вообще, в принципе, не предусмотрена такая история.
5: Ну, такси.
6: А вот с пробегом непонятно. Вот вообще непонятно.
5: Ну, ладно. Посмотрим, что там к 1 марта изменится в этом документе. Пока есть какие-то вот сомнения в целесообразности этого всего. Оксана пишет про делиться информацией о бензине на заправках. Проезжаю мимо заправки, дешево, есть топливо, никого нет. А у меня стресс, кому бы сообщить, и никто не пришел на ум. В чатах не состою, дело было днем, знакомые работают, к вечеру все закончится. Войдите в чат.
6: Да, ну, по крайней мере, в приложении отметить. Я вот сейчас стал в приложении пользоваться тем же, ну, навигатор, который Яндекс, да, уж
5: там есть функция,
6: не будем скрывать. Там есть функция сообщить о ситуации, и я сейчас вот еду мимо заправки, даже не заправляюсь. Я, ну, исходя из данных табло, да, отвечаю, ну, да, что есть, что нет, и очередь есть, нет. Вот, ну, кому-то, может быть, это поможет.
5: Ну, конечно, ну, люди на это и ориентируются сейчас во многом. Даже, ну,
6: я в прошлый понедельник
5: сбоит,
6: в прошлый понедельник я именно по этой схеме заправлялся, то есть я был уже потребителем информации. Сейчас я эту информацию людям пытаюсь раздать.
5: Продолжение темы такси. С сентября в России начнут действовать новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси. Опять же, Минтранс приказ издал. По новым правилам компании-перевозчики будут сами устанавливать размеры и количество ручной клади и порядок ее размещения в такси. Пассажиру придется согласовать с водителем перевозку багажа в салоне машины, если он не помещается в багажном отделении. Перевозчик должен заранее сообщить клиенту об условиях перевозки поклажи. Ну и там же правила для животных, что собаки должны быть в намордниках с поводком и подстилка должна быть у них, ну, чтобы ничего не...
6: Ну да, ну в крупнейшем агрегаторе уже нужно ставить отметку о том, что перевозят животное, да, и не всем водителям дают этот заказ, потому что, ну, мало ли у человека аллергия на кошек, да,
5: ну, согласен, да.
6: Пошел в его машину, да, вот, специально ставится отметка, видимо, с ручной кладью, ну, скорее всего, будут также в приложении где-то делать, потому что
5: очень
6: много багажа. допустим,
5: калибратор же, будет?
6: Как ты визуально там определишь. Да, калибратор. Там,
5: то есть каждого водителя будет?
6: Каждого водителя калибратор. Будет калибратор, да, с собой.
5: Ну, рулетка, ладно, будет рулетка, калибратор. А вот не входит багаж в багажник. Бывает же так, что в багажнике еще кресло, например, лежит. Детское.
6: Ну да, да.
5: И как тогда договариваться с водителем, что кто должен делать? Странное очень.
6: Да, слушай, ну это же нет, это же тоже просто достаточно. Да, ты же можешь сразу указать, что, там, что у тебя багаж там, и указать два чемодана, допустим. И водитель уже знает эту информацию, и зная о том, что у него кресло, допустим, лежит, да, и чемодан только один влезет, он, может быть, не возьмет твой заказ, возьмет тот, у кого кресла нет.
5: Угу. Оксана продолжает. Я тоже сообщаю в приложениях, где есть бензин, плюс у моего банковского оператора есть такая функция, отображается для таких же пользователей, что проведена транзакция на заправке по адресу такому-то. Вот еще
6: какой-то. Ну да, да, вот по транзакциям тоже некоторые банки действительно
5: сделали. Раз оплатил, то бензин.
6: Функция. Значит, есть. Что-то есть, да. А ты хлопок купил там, да.
5: Может быть, кстати. И последняя у нас новость. Средний чек полиса КАСКО во втором квартале 2026 года достиг почти 64 тысяч рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее. Рассказали в маркетплейсе банки РУ. Страховщики подтвердили тенденцию. Главная причина – рост стоимости запчастей и ремонта. В 24-м в среднем 160-180 тысяч рублей обходился, то сейчас эта средняя сумма достигает 260 тысяч рублей. Поэтому КАСКО на 25% подорожает. Поэтому люди выбирают
6: запчасти,
5: другие функции.
6: Запчасти дорожают, да. Запчасти привозят из-за границы, влияет на стоимость запчастей большое влияние. Курс, да, оказывает большое влияние. Курс сейчас тоже...
5: сейчас растет, так, если говорить про валюту.
6: Вверх пошел, да. Вот, и логично. Ну, слушай, 160-260, рост на 25%. По-моему, даже меньше, чем необходимо экономически.
5: Ну, не знаю. Ну, люди-то все меньше и меньше КАСКО пользуются. Тут нет статистики, кажется, насколько меньше стали покупать полный КАСКО.
6: Ну, возможно, хотя сейчас вот страховые компании предлагают более расширенные такие продукты. И если раньше, да, как правило, не страховали автомобили старше там 8 лет, 10 лет, да, то сейчас вот я смотрю, предложение есть и для 20-летних автомобилей, тоже предлагают застраховать КАСКО.
5: Сколько же он будет стоить?
6: Не знаю. Ну, там же можно разные программы выбирать.
5: Вот, есть урезанные же.
6: Да, можно просто Total, например, если у тебя полная гибель автомобиля наступила. Сейчас очень часто предлагают программы, уменьшающие ответственность страховой компании. Например, если произошло по твоей вине ДТП, это не страховой случай, по КАСКО. Если по твоей, по вине установленных третьих лиц, да, то, значит, страховой случай. И такие вот программы, ограничения по ответственности страховщика, они позволяют с ценой очень хорошо так играть.
5: Ну, ладно. Ну, будем знать, что все-таки КАСКО, как и все остальное, дорожает. И, ну становится,
6: да,
5: гибче.
6: Да, ну, в КАСКО самое главное – понимать, что у тебя застраховано. Сейчас вот Центробанк ввел обязательное требование, да, и у тебя вот, тебе не надо изучать 100 листов правил страхования и мелкий шрифт в полисе. Тебе дают к полису такой лист, прям, да, где написано, что застраховано. Угу. И там по-русски прям написано, что у тебя застраховано, тебе не надо там в это все вкопаться.
5: Спасибо большое, время закончилось. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрышову, до завтра.
6: До завтра.
4: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235.

0: Практически все его произведения. На открытие выставки, кстати, совпавшее с днем рождения, художницы пришли каравеловцы. Это вторая выставка Евгении Стерлиговой, которая проходит сейчас в Екатеринбурге. Иллюстрации к произведениям Крапивина представлены еще на площадке Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи. Ну а в галерее «Поле» выставка будет открыта до 30 августа. Вход на нее свободный.
1: Кроме того,
0: Музей архитектуры и дизайна архитектурного университета продолжает серию выставочных проектов, посвященных уральским архитекторам-юбилярам. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» подготовлена к 115-летию со дня рождения Абрама Фишзона. Он родился в Полтаве, до 1941 года жил-работал в Одессе, а во время Великой Отечественной был эвакуирован в Свердловск. Среди проектов архитектора – гостиница «Свердловск» на Привокзальной площади, курорт «Самоцвет», вокзал в Североуральске, клуб строителей в Первоуральске. Важной частью деятельности Фишзона стало проектирование жилых домов. В частности, он разрабатывал микрорайоны по улицам Куйбышева и Блюхера.
1: И еще.
0: Фишзон хотел, чтобы, невзирая на типовую застройку, она разнилась, рассказала куратор выставки Ольга Колбина. Он предлагал делать не сборные дома, а сборные элементы домов, чтобы собирать из них разные по конфигурации и фактуре здания. Уже тогда он говорил, что нужно мыслить город кварталами, территориями, как социальную структуру, решать все в комплексе. Конец цитаты. Свердловск стал родным для Абрама Фишзона. Он отлично знал не только его архитектуру, но и историю. Это можно увидеть в его акварельных работах и набросках, где изображены разные уголки Екатеринбурга. Архитектор планировал создать рисованную книгу-альбом по истории Екатеринбурга-Свердловска. Был собран исторический материал. В 70-е годы сделано множество этюдов и зарисовок на пленэре, но по неизвестным причинам завершить проект не удалось. Однако подготовительные материалы сохранились, они в собрании музея, и именно они стали основой выставки. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» будет открыта на Горького 4А до 6 сентября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 101-667-807-79. Акция до конца августа.
3: «Белджи». Надежность в движении.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
6: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
7: Всем доброе утро.
6: Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104,5. Это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется «Страница». Там есть чат. Туда тоже пишите.
7: Иногда она возвращается. «Уральская ночь музыки». И сентябрь – это 2 июнь в таком мини-формате.
6: Да, по сообщению директора музыкального проекта «Ночь музыки» Екатерины Шубенко, артисты, которые согласились, выступят 12 сентября. Это соединение двух форматов. Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге решили показать всю прелесть музыкальной сцены Екатеринбурга.
7: То есть так, все не все, потому что на этом фестивале «Уральская ночь музыки», дубль, точнее ее, выступят другой оркестр, чиж и компания, и группа «Топ». Правда, завершится завершится программа той самой традиционной акции «Светает», которая раньше была только все-таки раз в году. Видимо, решили повторить. Ночь пройдет, наступит утро ясное
6: и прочее. Ты только хедлайнеров назвала, потому что еще полного списка нет, как я понимаю. Опять кто-то может, кто-то еще будет, какие-нибудь не такие знаменитые группы. Посмотрим, в каком формате. Ну, все логично, в принципе. Потому
7: фестиваль
6: что
7: «Ночь музыки» прошел у нас 19 июня в Екатеринбурге. Впервые он состоялся без

0: Евгения Гринбурга, своего основателя. Сейчас мы к другим темам уже перейдем и перенесемся куда? Получается, на Солнечный Урал-Маш? Там это все...
1: В Мегу. Мы на Новомосковский практически перенесемся.
0: Туда и перенесемся. Там, в общем-то, такая благотворительная, хорошая, добрая акция должна была состояться. То, что акция состоялась, это факт. А была
1: еще
0: ли она добрая?
1: Еще как состоялась.
0: Это другой вопрос.
1: Да, это акция по обмене вещами. Благотворительный фонд, женский клуб организовал, Balance Mama называется этот клуб. Так вот, приглашали людей, чтобы они приходили с ненужной одеждой, чистой, главное, и нерваной, и могли обмениваться этой самой одеждой.
0: Там еще книги, игрушки, украшения. Да. В общем, все то, что в хорошем состоянии, но перестает радовать, то, что часто люди и так в благотворительные фонды отдают, а тут предложили: приносите все в Мегу, желательно вы приносите что-нибудь и взамен что-нибудь забираете.
1: Но
0: а
1: вот
0: как
1: это
0: случилось
1: желательно
0: на самом деле?
1: А на самом деле люди, только еще не началась акция, уже начали ломать фактически двери, протискивались через рольставни. Есть даже видео, как мужчина пытается залезть в помещение. Как раз вот там чуть-чуть приоткрылись рольставни, и он туда вот прям лезет.
0: Организаторы даже плакать начали от происходящего. Заголовок такой говорящий на портале Е1: толпа едва не разнесла торговый центр в Екатеринбурге вот из-за этих бесплатных вещей. И организатор Александра Бельская рассказала, ну, давай цитату: иногда, когда ты делаешь бесплатные проекты, ты никогда не знаешь, к чему это может привести. Вот 6 лет я провожу добрый своп. Ну, своп от финансового обмена. Такое впервые. И в моменте я ревела, истерика, нервный срыв. Ощущение, что ты просто не можешь контролировать ни толпу, ни поведение людей. Они тебя не слышат. Но параллельно с этим я осознаю, значит, кому-то эти вещи нужнее. Сказала девушка. Вот такой бесплатный магазин, где вещи получили бы вторую жизнь, они-то получили. Но мне кажется, седых волос у организаторов после этого скандала прибавилось.
1: Я не знаю, почему именно сейчас это произошло, потому что, ну, не было же такого объявления: приходите, берите все, что хотите, и все. Ну, как бы по-доброму же зазывали людей, чтобы приходили и обменивались, вот как книжками на улице, например. Понятно, что можно было взять, наверное,
0: что-нибудь без обмена. Тут увидели бесплатную какую-то одежду, и есть, например, всякие реплики посетителей этой благотворительной акции, которые отписались в комментариях в соцсетях у организатора.
1: Да, хорошая идея превратилась в фарс, в драку за поношенные вещи. Сотни граждан бывших союзных республик, здоровенные мужики просто сметают все, что есть на вешалках. Весь этот коктабр, весь этаж коктабр с кучей пакетов с бесплатными вещами. Просто кошмар. Другой комментарий: ужасное мероприятие, люди даже дерутся, хватают все, что надо и не надо. Пришла первый раз и просто в шоке. Но я не знаю, когда это проходило, я вчера был в Меге, в воле случая, но я утром был, видимо.
0: Ощущение, что попала в дикое стадо, пишет другая девушка. Ну, в общем, ничего удивительного, конечно. И, в общем, это касается не только нашего города, нашей страны. Сколько таких случаев и за рубежом, и этих видео, когда толпа на благотворительных акциях начинает сметать все на своем пути, драться за какие-то несчастные дешевые шмотки.
1: Да, не
0: это
1: только
0: ужасно.
1: На благотворительных.
0: Но, давай так, давай честно. Конечно, конечно, я не хочу victim-blaming здесь устраивать, но проблема здесь еще и в организации.
1: Ну, естественно, люди...
0: Рассчитывать на то, что все люди чинно, благородно будут приходить и что-то оставлять, что-то так в очереди...
1: Значит, тихонечко ждать, когда их пригласят.
0: Стоять и потом мерить. На это никогда нельзя рассчитывать. Здесь, конечно, как это ни печально, вопросы еще к организации этой благотворительной акции всегда нужно учитывать. Да, ну, значит, должна быть охрана. Должны быть какие-то люди, которые будут фильтровать толпу, которую не всех будут пускать. Или, например, если будут пускать, то...
1: По чуть-чуть.
0: Да, как-то дозировано, чтобы не было ощущения
1: потоки,
0: у людей,
1: да,
0: что они попали, как, опять же, девушка говорит, дикое стадо. Кстати, напишите нам, пожалуйста, а вы куда деваете ненужные вещи? Есть ведь какие-то вещи, которые еще очень даже неплохи, но вы их уже носить не будете, пользоваться ими не будете, если, например, это книги, или если это, например, одежда. Что вы делаете с этими вещами, с одеждой, с обувью, с книгами? Вы выбрасываете или куда-то отдаете? Если куда, то напишите.
1: Пишите, да. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда пишите. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат туда тоже. Никодим еще до вопроса написал. Жена относит одежду с прошлых сезонов на мусорку. Вещи хорошую, мусорку не разнесли. А есть еще такая же традиция, когда вот вещи выбрасывают люди, знаю много таких случаев, в отдельный пакетик и не в саму мусорку, а вот рядом где-нибудь так, неподалеку, стоят, чтобы... Вещи. И они быстро пропадают.
0: Ну, конечно, быстро пропадают. Но ты знаешь, мне в этом отношении повезло. У нас большой закрытый двор. И в соседнее здание, которое, собственно, тоже пользуется нашим закрытым двором, въехала благотворительная организация. Там мужчина и женщина, я так понимаю, пара, и они уже не первый год занимаются благотворительностью. Они арендовали такой небольшой подвальчик, все там обустроили, подружились с какими-то даже коммерческими организациями, которые им поставляют, ну, бесплатно, конечно, продукты, плюс еще ждут помощи от обычных граждан. И это очень удобно. Единственное, у них очень жесткое требование. Они действительно, они отчитываются, они отдают неблагополучным семьям, как это принято их называть, людям, которые нуждаются в вещах. Единственное, у них очень жесткое правило. Ну, во-первых, туда нельзя просто прийти, как в магазин, и что-то себе выбрать. Никогда, когда приносила туда вещи, никогда не видела, чтобы там была какая-то толпа. Все там по согласованию. Нужно, видимо, им написать заранее, если вы хотите, чтобы вам помогли. То есть вот такая фильтрация. Потом у них очень жестко, только чистые, отглаженные, приличные вещи. То есть не нужно отдавать то, что ты просто ленишься выбросить куда-то на свалку.
1: Ну вот на свалку обычно, да, люди, которые ленятся просто куда-то найти какой-нибудь адрес,
0: здесь
1: куда-то поехать.
0: Здесь нужно все постирать, отгладить и в приличном виде этим людям принести. Замечательно совершенно.
1: Да, с книжками как-то попроще. Во многих подъездах тоже знаю, по стране.
0: Бупросим, да, или
1: на подоконниках. Или в парках. Есть шкафчики вот эти. Ну, в подъезде люди оставляют книжки на подоконниках, которые не нужны. А с одеждой посложнее. Не музей мусора, по-моему, чем-то таким занимался когда-то.
0: Ну, это уже старые вещи. Старые, да. Вот Никодим пишет, иногда отдает про свою супругу в церковь.
1: Церковь тоже, ну, тоже есть требования, просто так
0: абсолютно
1: не отдашь.
0: Далеко не все. И, между прочим, далеко не все благотворительные организации берут, например, даже чистые мягкие игрушки. Как в детских домах тоже. То, что моется, да, легко, то забирается.
1: То забирают, да.
0: А так нет. Вот Оксана нам пишет. Давай
1: почитаем. Да, как раз сейчас везу пакет вещей коллеги. Вещи новые, однако отдаю знакомым, отдаю детям знакомых. В Екатеринбурге отхожу в приемный пункт в церковь. Отдаю, наверное. Если вещь совсем прям стоящая продажи, то продаю на платформах и группах. Но мне проще отдать или подарить. Ну, да, есть такое. У нас, помнишь, как-то запускался проект, вот за рубежом точно он есть, когда стоят специальные такие контейнеры, куда можно подобные рода вещи кидать. Что-то было. Вот, чем кончилось, тоже не могу сказать.
0: Ну, такие организации есть, действительно, и, наверное, стоит кому-то отдать, а не выбрасывать все это в скомканном виде на свалку, если вещь еще хороша, вы, например, от нее отказываетесь только потому, что она не просто вышла из моды,
1: перестала,
0: но по вашим прогнозам в ближайшие 10 лет в эту моду не вернется, и вы точно не наденете, или, например, у вас как-то изменились объемы. Лучше все-таки передать другим людям. Ну что, конечно, к главной федеральной теме мы сейчас с вами перейдем. Тема касается и Екатеринбурга также. Вслед за Wildberries начались атаки на Озон. Беспилотники ВСУ сегодня утром атаковали логистический центр Озон в Махачкале. Причем компания сообщает о том, что пострадало несколько человек. О конкретных каких-то данных пока не сообщает, но рассказывают в Озоне, что оперативно эвакуировали работников, и начался пожар, на месте работают экстренные службы, разумеется, работа склада остановлена. Ночью дроны также атаковали склад в Краснодаре, сотрудников эвакуировали, там вроде как из числа сотрудников никто не пострадал, но случился крупный пожар, и тоже работу склада, конечно, остановили, причем губернатор Кондратьев сообщил, в принципе, о масштабной атаке на Краснодар. В результате погибли двое детей и 7 человек еще пострадали.
1: Да, также закрывали склады Озона во Адыгейске и Невинномысске эвакуировали людей из-за угрозы атаки. Атаки не было.
0: Все по тому же сценарию. До этого украинские беспилотники атаковали склады «Озона». Вначале в субботу в Чапаевске, это Самарская область, и там причем 3 человека получили легкие травмы, а 1 находится в тяжелом состоянии. Причем этот человек выпрыгнул, как сообщается, из окна 2-го этажа во время эвакуации. На складе «Озон» в Чапаевске эвакуировали 500 человек, а потом в воскресенье, когда примерно такое же случилось в Оренбурге, эвакуировали 300 человек, и, как рассказывает глава Оренбурга Альберт Юмадилов, к счастью, никто не пострадал в Оренбурге на этом складе, логистическом комплексе «Озон».
1: Ну, я думаю, у них уже есть, опять же, по аналогии с Wildberries протокол, когда есть беспилотная опасность.
0: Они уже, я заранее, думаю, что были, да, конечно, готовы. Причем адреса более чем 50 складов «Озон» в России исчезли из раздела, где публикуется информация о, например, об адресах. Причем оставались еще адреса зарубежных складов компании, но в том числе, например, была информация про адрес Ереванского склада, а там в карточке этого склада еще было сказано, что он откроется в этом году и пока недоступен для российских продавцов. То есть вот такое. А остальные адреса скрыли.
1: Ну, тоже логично, чтобы не попадать под такие атаки. Да, теперь атаки осуществляются на самые крупные маркетплейсы, на склады маркетплейсов. А пока некоторые аналитики говорят, что есть один маркетплейс, который от этого выигрывает, AliExpress. Потому что атак нет. Ну, другая логистика, все-таки не наш окончательно маркетплейс, поэтому он будет сейчас набирать долю рынка.
0: Ну, «Озон» сообщает о последствиях атаки и мерах поддержки селлеров. Пока по каким-то минимальным вещам, вот, например, до 22 сентября по всей стране этот маркетплейс отключает штрафы за превышение так называемого индекса ошибок, то есть ошибки по отменам, просроченным отгрузкам, жалобам клиентов. Ну, не будут применять, например, наценку для товаров, которые доставляют в конкретный кластер, который подвергся атаке. С 30 августа установят скидку в 3% на тариф за продажу. В общем, какие-то такие пока еще несущественные вещи. Но продавцы на «Озон» после этих всех происшествий обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе покрытия массовых повреждений вообще-то есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков. Но только если эти случаи, Паш, признаны терроризмом или диверсией. Просто не всегда так классифицируют СК. Не всегда.
1: То есть нужно подтверждение от государства, что это был именно теракт.
0: То есть, если классифицируется как диверсия или теракт, тогда «Озон» что-то может выплатить, но, опять же, селлеры говорят в интервью, что в случае большого ущерба у компании все равно будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат. Если вернуться, например, к Wildberries, к Татьяне Ким, к руководителю, она ведь говорила, что удары ВСУ по складам – это обстоятельства непреодолимой силы, и возмещение убытков по закону не обязательно, но мы все равно тысячам селлеров какие-то выплаты делаем. Другой вопрос – объем этих выплат. Ну, по этому сценарию все же с Wildberries прошли, и вряд ли какие-то будут другие вещи в «Озоне».
1: От самого маркетплейса вряд ли, но на государственном уровне же обсуждается, что надо поддержку оказать селлерам, как бы не только со стороны маркетплейса, но чтобы государство часть ответственности взяло на себя. Пока я не видел таких проработанных мер поддержки, по крайней мере, не слышу.
0: Между тем, в частности, издание «Деловой квартал» сообщает о том, что атаки беспилотников на Wildberries якобы привели к продаже ПВЗ в Екатеринбурге. И даже цену указывает от 400 до 800 тысяч рублей за такой пункт, а мультибрендовые ПВЗ, то есть там, где, например, я зоны Wildberries, до 3,5 миллионов рублей. Но, вы знаете, это просто ссылка на каких-то экспертов. Это эксперт некие считают, что стали продавать ПВЗ в Екатеринбурге, в частности, после атак беспилотников. Но вообще-то, многие, собственно, владельцы ПВЗ говорят, ну, это потому что рост арендных ставок, это потому что зарплаты сотрудников надо повышать из-за инфляции, а мы не можем. Это потому что, опять же, перенасыщение рынка и штрафные санкции со стороны самих маркетплейсов. То есть очень-очень много других факторов, все это наложилось. Хотя, действительно, такие объявления о продаже появились не только в Екатеринбурге, а в других тоже городах. рядах страны.
1: Но более того, там другие есть факторы. По-моему, только треть закрывает свой бизнес, когда исследовали, а остальные либо переезжают, либо как-то просто уходят в другие сферы, потому что надоело.
0: Но закрывают, закрывают,
1: продают. Да? Не обязательно это связано с тем,
0: Давайте, это, конечно, тоже искусство заголовка, потому что смотрим статистику по Екатеринбургу. Я, опять же, смотрю на данные, которые приводит издание «Деловой квартал». Смотрите, сейчас в Екатеринбурге продают примерно 40 ПВЗ, чуть больше. Угу. Так вот, часть Wildberries, часть Озон, часть мультибрендовая, но... Вы запомнили, 40. А всего в Екатеринбурге работает несколько тысяч таких пунктов. Больше 1000 Wildberries, 1500 примерно Озон, еще 300 точек Яндекс.Маркета, 30 Ламода. Ну, то есть их несколько тысяч. И говорить о том, что если 40 закрылось о массовом закрытии ПВЗ после этих атак, ну, в общем...
1: Перебор некоторый.
0: Очень серьезный перебор. И в самих пресс-службах маркетплейсов отмечают, что уменьшение числа ПВЗ даже не заметили.
1: Да, поэтому, всегда же хочется как-то и заголовок хороший получить, а потом, когда читаешь, что видишь, что статистика не очень.
0: Надо всегда смотреть, конечно, да, детали. Но еще есть любопытная новость. Любопытно, что, конечно, по этому поводу скажете вы, особенно если вы заказываете хотя бы периодически продукты онлайн. Россияне стали меньше заказывать доставку продуктов, сообщает, в частности, издание «Урару».
1: Дело в том, что во втором квартале 2026 года онлайн-продажи продуктов питания в России впервые сократились по отношению к предыдущим трем месяцам. Падение небольшое, 2,5%. Но дело в том, что до этого продажи росли. Тут не просто не перестали расти, они еще и упали. Разные называются причины, но одна из причин – устали от сервисов.
0: Да что вы говорите?
1: Потому что ножками, вот надоело.
0: Хочется, да, все-таки как-то вот этого фрикшн-максинга. Есть такой тренд, фрикшн-максинг. Лукавый тренд, вообще он популярен во всем мире. Но нужно отличать фрикшн-максинг от вынужденной необходимости, извините за эту тавтологию. Что такое фрикшн-максинг, если вдруг кто-то не знает? Если буквально переводить с английского, максимизация трения, имеется в виду трения, этот жестокий, шершавый, реальный мир. Суть, то есть, простая. Вы пускаете намеренно в свою жизнь побольше бытовых трудностей. Например, временно отказываетесь от цифровых удобств, от соцсетей. Кто-то, например, перестает заказывать продукты с доставкой, с чего мы начали. Кто-то возвращается к бумажным дневникам. Кто-то вместо навигатора пользуется распечатанными картами. Понимаете, кто-то, если вдруг в США вместо навигатора пользуется этими бумажными картами, потому что ему хочется фрикшн-максинг, это одно. А когда у нас просто мобильный интернет исчезает, и мы вынуждены сначала искать эти бумажные карты где-нибудь в продаже, потом все-таки по ним ориентироваться, это совершенно другое. Это уже не фрикшн-максинг, это уже не цензурное.
1: Это наша жизнь.
0: Вот. Это возвращаясь. Или, например, сегодня утром была новость, уж подробно не будем ее обсуждать, чудесная новость, так себе чудесная, о том, что якобы россияне стали меньше платить за коммунальные услуги.
1: Да.
0: Так вот, потом, правда, уже дьявол в деталях, смотришь меньше, и там даже меньше стат погрешности, меньше процента россиян. И знаете, какой сделали вывод очаровательные эксперты? Вывод, что просто доходы россиян выросли, поэтому меньше стали за ЖКХ платить. То есть не тот вывод, что люди стали экономить, что кто-то, наоборот, просто стал не платить, и долг растет. Нет, просто благосостояние выросло.
1: Да и, знаешь, вода у нас не каждый день. Потом перерасчет.
0: Вот этот самый процент. А про это эксперты не сказали. У них, в принципе, благосостояние
1: выросло. Все растет, у них всегда все растет.
0: Так вот, возвращаясь к нашей теме, что стали меньше заказывать продуктов онлайн. Почему? Нет, не фрикшн.
1: Дорого, потому что, во-первых, люди начинают анализировать. Во-первых, доставка бесплатная от определенной суммы, что уже тоже накладывает ограничения на выбор человека. Во-вторых, покупатели стали избирательнее, чаще сравнивают цены, оптимизируют корзину и, соответственно, смотрят, как распределяются цены в ближайших магазинах, а не вот только в доставке. И ходят ножками перестали, ну не то, что перестали, рынок-то растет сам по себе.
0: Да, на самом деле, конечно, не перестали, может быть, действительно, таких россиян стало меньше, но здесь еще вот на что нужно смотреть. В ряде торговых сетей, не во всех, доставка может быть не ниже определенной суммы, например, если заказываешь продукты на 700 рублей и больше, повезут вам, а меньше уже нет. И если человек думает сэкономить, может быть, он чуть-чуть хочет себе чего-то купить, и он пойдет ножками, он не будет заказывать
1: доставку. Не будет заказывать, вот раз, а во-вторых, ну и, да, смотрит, какие продукты нужны, какие не нужны, эти я могу просто в магазине купить и доставку не рассчитывать, никакие там деликатесы мне не нужны, пойду хлебушки куплю по дороге, да и все.
0: О чем мы еще очень коротко успеем вам рассказать. В России нужно вводить оплачиваемый отпуск на похороны близких родственников. Это инициатива председателя движения «Россия православная», брянского депутата Михаила Иванова, конечно, абзац, любимый абзац, встретился с любимым Михаилом Ивановым, для кого-то любимым. Так вот, он предложил внести изменения в 128-ю статью Трудового кодекса и закрепить право, я цитирую господина Иванова, на оплачиваемый отпуск в связи со смертью близкого родственника. Это может быть срок до 3 дней с сохранением зарплаты, а для тех, кто участвует в организации похорон, до 5 дней. Ну и мера, он предлагает, должна распространяться на всех близких родственников, включая бабушек, дедушек, братьев и сестер. То есть не такая ситуация, когда берутся выходные за свой счет, как сейчас, например, а вообще оплачиваемый отпуск. Но, видимо, это по следам огромного скандала вокруг увольнения девушки из Санкт-Петербурга из частного магазина дизайнерской одежды «Самость». Это один из самых громких сетевых, в первую очередь, скандалов этого лета. Девушка в соцсетях рассказала, что ее уволили из ателье по пошиву платьев. Они назвались «Самость», сейчас уже они даже имя сменили, а все равно их хейтят. Так вот, она узнает утром от мамы, что дедушка умер, отец мамин. Она собиралась отправиться на работу. Конечно, нет уже никакой работы, невозможно никуда идти. И она пишет своему непосредственному работодателю, женщине, что нужно помогать с организацией похорон. Вот такое горе в семье. Сообщает начальство, и сообщение читается спустя 40 минут. Ну, всякое бывает, как говорится, муж тоже там цифровой детокс. И владелица бизнеса сама едет в салон, принимает посетителей. Все пока нормально вроде как. До того, как эта женщина, руководитель бизнеса и ее компаньон начинают засыпать эту девушку бедную какими-то жуткими сообщениями. Например, дедушка точно хотел, чтобы ты была ответственная и не нарушали обязательства. В общем, не отпускают ее. Говорят, что она сильно подвела, что вынуждены из-за тебя сами выходить. В общем,
1: да, сами выходить,
0: ну, да. Принцесса, да, королева все-таки вынуждена ручками поработать. Ей предлагали, например, выбрать между мамой и работой работу. Подумай, сможет ли тебя обеспечивать мама, если ты выбираешь ее и подводишь нас. Пригрозили увольнением, потом действительно уволили. Там дошло до того, что аргумент был из серии: ты должна приучить свою маму к самостоятельности, она должна научиться справляться с трудностями без тебя. В общем, сепарируйся. Пародия на доморощенных психологов, но очень циничная пародия. Так вот, ее уволили. Девушка публикует рассказ в соцсетях и, в общем, захейтили этот магазин со страшной силой, после чего хозяйка этой «Самости» записала слезное видео с жалобами, что весь 15-летний бизнес разрушен, все карты уничтожены, взломаны аккаунты, все банки заблокированы, сотни миллионов убытков. То есть маленький магазин.
1: Из-за одной девушки.
0: Она еще и врет, да? Из-за того, что мы неправомерно уволили сотрудника. Вы считаете это адекватно? Да, сказала вся Россия. Да.
1: Естественно, потому что увольнять надо по Трудовому кодексу, это раз, а во-вторых, не хамить вот так вот. Тем более, когда у девушки дедушка умер. Ну, это же понятно.
0: Нас, ваш мертвый дедушка нас не интересует. То есть там буквально...
1: Там ужасная переписка, можно посмотреть, в интернете все есть. Там не зря
0: а там даже выложим. Обсуждать, знаете, нечего, потому что все настолько ужасно и однозначно, что здесь нет каких-то вещей. Вот, может быть, работодатели правы, но здесь
1: я
0: совсем...
1: знаю, все плохо. Поможет ли...
0: И нарушение трудового кодекса. Да, да. Хотя сейчас работодатель объявляет, что составляет иск о травле, которую эта Тамара устроила, и пригрозил вот, этот владелец бизнеса тюрьмой всем, кто пишет угрозы. Ну, да. Ну и напоследок, очень коротко. Вы чувствуете приближение зимы? Не чувствуете? Как только появляются в СМИ сообщения про претендентов на слово года, вот оно, приближение зимы. Итак.
1: Распространение слова «нишевый» настолько велико, что оно может получить звание слова года. Об этом сказала эксперт Минпросвещения России, профессор филологического факультета РГПУ имени Герцена Наталья Козловская. Цитата. Слово «нишевый» за последнее время сильно распространилось. Не исключаю, что оно станет словом года. Слово вышло за рамки маркетинга, проникло в культуру и повседневное общение и стало модным.
0: В общем, что имеется в виду под нишевым на сленге зумеров, альф и прочих? Это человек, который так демонстративно выделяется из толпы, например, какими-то необычными вкусами, своим стилем. Он такой, не как у всех, слегка пик-ми-гео. Ну, в общем, люди, которые стремятся выделиться,
1: занять
0: часто, чтобы понравиться кому-то, конечно. Нишевый, нет, вряд ли будет. Это слово нишевый словом года, или это очень цинично, примерно как когда-то Пушкин, совсем
1: да,
0: недавно
1: помним.
0: Стало словом года при всех наших реалиях, ну, может быть, в позапрошлом. Нет, скорее всего, словом года или одним из основных претендентов, к сожалению, будет слово «прилет».
1: Вполне возможно, да.
0: Все на этом. Спасибо большое за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
4: Здравствуйте. В России планируют ужесточить требования к знакам переменной информации и динамическим информационным табло на дорогах. Проект соответствующего стандарта подготовили в Росдорнии. В новом ГОСТе собираются прописать запрет на вывод анимации и мерцающих изображений на табло. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами наружного освещения. Работа над стандартом включена в программу на 2026 год, однако точных сроков его введения в действие пока нет, пишет «Коммерсант». Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сесерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Итоговая концепция проекта будет зависеть от инвестора. Как пишет «Деловой квартал», власти Сесерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Жители Свердловской области две ночи подряд наблюдали в небе вереницу огней. Над Средним Уралом в очередной раз прошли спутники системы Starlink, созданной компанией Илона Маска. Аппараты при каждом запуске выходят на орбиту группами от 15 до 60. В первые дни они движутся плотной цепочкой из равномерно распределенных элементов, напоминая поезд из ярких огней. Один из последних запусков спутников состоялся 22 августа, пишет портал Е1. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет агентство ТАСС, публикуя комментарий, полученный от российского диппредставительства. В проливе Босфор минувшее воскресенье завершился межконтинентальный заплыв. Участие в ежегодном мероприятии приняли около 2500 пловцов из разных стран. Маршрут межконтинентального заплыва составляет 6,5 километров и начинается на причале на азиатской стороне Стамбула, а завершается в парке на европейской стороне города вниз по течению. Как пишет РИА Новости, в этом году организаторы усилили меры безопасности, обязав каждого спортсмена получить яркий буй, который нельзя было не использовать под угрозой дисквалификации. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
3: Информация на правах рекламы. Пора с
5: ценить здоровье, пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
5: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Повтор программы.
3: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
4: На радиофорум 104.5 FM продолжается дневной эфир. Меня зовут Александра Короткова. И в ближайший час в нашем эфире попробуем мы подвести такие предварительные и очень условные итоги летнего сезона отпусков. Все-таки за вторую половину августа мы условно перевалили. О чем будем говорить? О том, как ездили, куда ездили и как та обстановка, которая на данный момент складывается, она вообще повлияла на возможность отдыхать и при этом практически себе в своих привычках отдыха не отказывать. В этой студии вместе со мной Андрей Ермоленко, историк и автопутешественник. Я еще у коллег потянула твое определение — стихийный экскурсовод. Мне это больше всего понравилось. Здравствуй.
8: Привет, Александра. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, историк и преподаватель истории в Уральском федеральном, а стихийный экскурсовод, потому что, ну, это не основная моя деятельность, хотя я лицензированный, аккредитованный гид-экскурсовод, у меня и справка есть, что называется.
4: Да, у тебя есть аккредитация. Нет, стихийный экскурсовод, потому что все, кто едут в машине с Андреем Ермоленко, они не в телефон, а спрашивают, а это мы что проезжаем? Иногда, наверное, экскурсовод и самостоятельно включается и говорит, посмотрите направо, посмотрите налево.
8: Так это невозможно просто пройти мимо исторических, природно-ландшафтных достопримечательностей, поэтому мои родные, с которыми мы всегда путешествуем, а я всегда путешествую, езжу в отпуск только с семьей, с женой, с детьми, с мальчишками, они уже неплохо знают об истории Урала, истории сопредельных регионов, сопредельных государств. Я стараюсь рассказывать интересно, не занудно, поэтому старший сын заинтересовался историей, наверное, в том числе еще и поэтому, я надеюсь, будет поступать на ИСТФАК.
4: А я вот знаю, что хочу спросить сейчас, до того, как мы углубимся уже в подробности поездок и направлений. А дети спрашивают: пап, ну куда теперь-то? Вот тут были, или говорят, не, ну мы же там были, давай куда-нибудь в другое место поедем.
8: Ну, наверное, родители подростков меня хорошо поймут, что старшему становится все менее-менее интересно с нами путешествовать.
4: Да
8: он
4: ладно.
8: Уже большой, уже 16 лет, парню, у него своя жизнь, у него какие-то другие интересы. А младший, которому 6, он, конечно, ждет всех путешествий и спрашивает, действительно спрашивает, куда мы поедем еще, какое у нас будет самое большое путешествие. Папа, какой самый большой город в мире? Да, в Индонезии, да, мы поедем в Индонезию когда-нибудь. А какие там автомобильные госномера, интересно?
4: Понятно. Давай скажем и для тех, кто не читает твои соцсети и твои каналы в Максе и в Телеграме, что путешествие этого лета, это было путешествие из Екатеринбурга ни много ни мало в Китай и на машине.
8: Ну да, я бы сказал более корректно, не в Китай, а до Китая на машине, потому что, собственно, в Китай заехать на автомобиле с российскими госномерами, ну, практически нереально. Это крайне затруднительно, потому что нужно, как минимум, поставить автомобиль на временный учет в Китае, то есть получить госномера китайские. Нужно сдать экзамен на право управления автомобилем по китайским ПДД, которые немного отличаются.
4: Не на китайском
8: наших.
4: Сдавать-то?
8: Конечно, на китайском. И про китайский язык еще и третье, и среди многих ограничений, нужно иметь в автомобиле сопровождающего со знанием китайского языка.
4: То есть, по сути, переводчик, да, гид-переводчик, да, который должен ехать
8: вместе с тобой. Поэтому на автомобиле в Китай проехать, ну, крайне сложно, практически нереально. Да и, в общем-то, и незачем. Как выяснилось, это нетрудно сделать и на общественном транспорте, вот в том же самом Казахстане, да и в других погранпереходах, непосредственно Россия, Китай, это сделать тоже нетрудно, благо сейчас действует и, видимо, будет долго продолжать действовать безвизовый порядок въезда для граждан России в Китай. Вам нужен только загранпаспорт, чтобы попасть в Китай и без всяких ограничений. Мне кто-то сказал, типа, так же, как в Турцию, что ли? Да, абсолютно так же, как в Турцию. Вы показываете паспорт на паспортном контроле, должен быть загран, и все. Больше
4: только,
8: ничего
4: только
8: не надо.
4: В другую сторону. Хорошо, давай тогда поговорим вот о чем. Как вообще прокладывался маршрут? Потому что, справедливости ради, скажем, что ты и во Владивосток на автомобиле совершенно спокойно ездишь. Вот в контексте я бы сказала, что топливного кризиса, потому что, как говорят, ну, чем длиннее вот это вот плечо доставки топлива, тем сильнее там топливный кризис. Как ты рассчитывал это путешествие и застал ли тебя где-то вот по дороге этот самый бензиновый кризис?
8: Мы сегодня больше про другое направление, про более такое рекреационное, про пляжный отдых в Казахстане и про туризм в Китай. И вот отвечая прямо на вопрос, как я выбирал маршрут по Казахстану до Китая.
4: До Китая поехал через Казахстан. Вот это самая корректная формулировка. Из Екатеринбурга до Китая.
8: Ну, во-первых, поехал я в Казахстан не столько ради Китая, сколько ради обычного пляжного отдыха. Мы много лет подряд с семьей ездим на море, в кавычках на море, в Казахстан, на озеро Балхаш. Замечательный вариант пляжного отдыха. Балхаш – это огромное озеро, которое визуально от моря ничем не отличается. Тот же самый песчаный пляж, те же волны, бирюзовая вода, там, горизонт уходящий, там, вообще бескрайний.
4: В общем, фоточки будут, если нам нужны фоточки.
8: Пожалуйста. В общем, великолепный пляжный отдых на Балхаше. Есть нюансы к сервису казахстанскому, но мест размещения там много. Уровень сервиса у казахстанцев растет с каждым годом. И вообще общий комфорт путешествий по Казахстану также растет, и он сравним уже с автопутешествием по России. А в некоторых случаях даже его, как ни странно, превышает. Так вот, как именно туда ехать? Вообще, при наличии мобильного интернета этот вопрос не встает в принципе. Навигатор в любой там, программе включаете, задаете конечную точку и едете. Конечно, есть нюансы. Например, выбор места для погранперехода, где лучше на российско-казахстанскую границу перейти. Если вы едете вот в этом направлении, с севера на юг Казахстана, и ваша цель это Балхаш или еще южнее окрестности Алма-Аты, замечательная южная столица, которая тоже достаточно достойно посещения и окрестности Алматы. Это невероятные красоты. Горы, национальные парки, песчаные дюны, те же самые грандиозные озера, на которых можно купаться, в кавычках, как на море, морезаменители. И если вы едете туда, то ваш вариант очень простой. Из Екатеринбурга вы едете мимо Каменска-Уральского, Шадринска, Кургана, погранпереход Петухово. За Петухово те, кто ездил раньше, сразу же там скривят лицо и скажут, фу, да там разбитая дорога такая после границы. Я вас поздравляю. Дорогу наконец-то в этом
4: сделали.
8: Году, не прошло 15 лет, ее починили наконец-то казахстанцы, положили нормальный асфальт вместо этой танковой дороги после погранперехода в сторону казахстанского Петропавловска. Дорога отличная. Ну и далее по Казахстану дорога хорошая и идеальная. Далее, как Читава, дорога переходит в автомагистраль. Автомагистраль – это дорога с разделенными потоками.
4: Но это 110 сразу, раз это автомагистраль.
8: Это 140. Александра, в Казахстане это 140. Это кайф просто. Те из вас, кто любит быстрые езды, а какой русский не любит, как известно, быстрые езды, получите настоящее удовольствие от езды по автомагистралям в Казахстане. При этом дороги платные, но это вот не чета нашим платным М12, М11, М4, потому что вот до, ну вот скажем, две...
4: Дешевле и комфортнее?
8: 2500 километров до Питера по М12 и М11 вам обойдутся в одну сторону примерно в 10 тысяч рублей. Примерно, может чуть больше. 10 тысяч рублей до Питера доехать по скоростным автомагистралям по России, М12 и М11.
4: Ну, в принципе, стоимость билета в купе.
8: Те же самые 2500 километров до Алма-Аты вам обойдутся рублей, наверное, в 800-900. на порядок дешевле.
0: В 10 раз.
8: На порядок дешевле. При этом это точно такие же скоростные автомагистрали. Да более того, с ограничением не 110, как у нас в России на автомагистралях, а 140. Поэтому еще один аргумент в копилку темы автопутешествий по Казахстану. Прекрасные дороги. Ну и как, с чего мы и начали, собственно, никаких проблем с бензином там нет. К тому же он еще и стоит там значительно дешевле, чем в России. На сегодня 95-й там стоит 315 тенге, ну там плюс-минус 5-10 тенге на разных АЗС. На рубли на сегодня по курсу это примерно рублей 55.
0: За литр. Я хотела сказать, что это должно быть дешевле 60 рублей.
8: Это существенно дешевле нашей стоимости бензина, который далеко не везде еще и есть.
0: Все, кто нас слушали, вздохнули и вспомнили, когда последний раз мы видели нормальный 95-й по 55 рублей. Сколько лет назад это было у нас в Екатеринбурге? Я напомню, что в студии радиофорума Андрей Ермоленко, историк, преподаватель Уральского федерального университета и автопутешественник. И говорим мы сегодня о том, как и зачем из Екатеринбурга доехать до Китая. То есть про Казахстан, я так понимаю, что не то, чтобы мы с тобой не говорим подробно вот о каких-то точках притяжения Казахстана в этом маршруте был просто потому, что вы ехали на Балхаш. Искупаться?
8: Да, совершенно верно. Мы ехали на море в Казахстан, и зная, что рядом, тут вот недалеко граница с Китаем, я неоднократно бывал в этом месте, Казахстан граничит с Китаем не по очень большой протяженности границы, ну, такая достаточно большая, и она для нас очень близкая. Вот с учетом скоростных автомагистралей по Казахстану до ближайшей границы с Китаем, от нашего Екатеринбурга, можно доехать именно в Казахстане. И это чуть больше 2000 километров от Екатеринбурга. А ближайшая российско-китайская граница будет у нас, наверное, ну, вот не соврать бы, наверное, в Бурятии. Поэтому, если вам хочется на машине доехать до Китая, самый простой способ ехать через Казахстан. Вы едете через Курганскую область, как я уже сказал, погранпереход Петухово, Петропавловск, как читав, Астана. В Астане можно остановиться, сделать первую остановку, проехав 1000 километров. Это такой нормальный перегон для опытного автопутешественника.
0: Вот тем я более хотела спросить, какими расстояниями ты рассчитывал этот маршрут?
8: Да, 1000 это норм, тем более по Казахстану, по автомагистралям ездить гораздо легче, чем по обычным двухполоскам. Далее за Астаной также по скоростным автодорогам Караганда. За Карагандой уже там совсем близко, через 400 километров, тот самый Балхаш, где можно замечательно летом искупаться и провести целый пляжный отпуск с семьей. Ну и далее Балхаша по каменистой пустыне, которая обеспечивает замечательный летний климат всегда. Там всегда летом сухо, жарко и солнечно. Там нет непредсказуемых осадков, как на нашем черноморском юге. Там всегда тепло, солнечно, там всегда теплая вода в Балхаше. В июле и в первой половине августа это гарантированно отличное время для отпуска. Ну и далее вдоль берега Балхаша до Алматы, там тоже рукой подать, с учетом достроенной, наконец-то, автомагистрали. Вот те, кто ездил там в 2025 и ранее и страдал из-за дорожных строек по Казахстану, я вас тоже поздравляю, стройки все закончены. И до самой Алматы можно проехать через весь Казахстан с севера на юг, все почти 2000 километров по автомагистралям почти всю дорогу. Ну и там уже в Алматинской области ближайшая удобная точка для того, чтобы заехать в Китай, это город Жаркент. Жаркент Алматинской области, город сам по себе интересный для посещения, с замечательными архитектурными памятниками, деревянные мечети, православные храмы, постройки 19 века из тяньшанской ели, сделанные китайскими мастерами. Они вот, чтобы китайские мастера, видимо, не строили культовые сооружения, у них всегда пагода получается, даже если это вот мечеть вот с закругленными углами, совершенно верно, раскрашенное дерево такими всякими очень жизнерадостными красками внутри и снаружи. Ну, так вот, в этом самом Жаркенте, городе, в котором можно остановиться и провести время, впечатлиться этими достопримечательностями деревянной архитектуры. С автовокзала города Жаркента автобус в ближайший китайский город Харгос ходит, я не поленился, посчитал в расписании, 35 раз в день.
4: 35 рейсов автобусом. Ну, это какая-то мечта. В Екатеринбурге нету, по-моему. Вот 35 раз в день, это только у нас внутри Екатеринбурга общественный транспорт ходит.
8: И то, наверное, далеко не каждый.
4: А нигде вот из Екатеринбурга доехать до какого-то города Свердловской области, чтобы 35 даже напополам, но это 17. 17
8: даже, минимум. Даже вот до ближайших Полевского или там Первоуральска 35 рейсов, я уверен, нет. И там в первой половине дня рейсы совершаются каждые 15 минут. То есть реально вот постоянно. И при этом это не какие-нибудь микроавтобусы или какой-то шайтан арба. Это нормальный, большой, комфортабельный автобус.
4: Такой туристический.
8: Да, вот высокий автобус, здоровенный.
4: Куда и с чемоданом тоже можно, потому что, ну, все-таки можно ведь не на полчаса и не на день в Китай съездить.
8: И не просто покушать шашлыков из баранины, как мы, а можно же на шопинг поехать в Китай. Там как раз все для этого специально предусмотрено. И обратно вот здоровенный багажный отсек автобуса вам может сильно пригодится для этого. Так вот, 15 минут интервал движения автобуса из Жаркента до ближайшего города Харгос. Билеты покупать на автовокзале в день отправления. К сожалению, заранее этого сделать нельзя. Но если вы едете не в выходные дни, то проблем никаких. Приходите, берете на ближайший автобус, ждете 15, ну, 30 максимум минут, если на ближайшие не попали, и прекрасно себе едете 40 минут до границы, переходите всем коллективом автобуса во главе с водителем границу. Сначала казахстанский погранпереход, затем китайский погранпереход. И вот вы уже на территории Китая, в городе Харгос, который построен специально для масштабной оптово-розничной торговли с близлежащим Казахстаном и, я думаю, еще и с ориентацией на российских челноков. Там в Харгосе есть несколько, ну прям много, наверное, до десятка огромных многоэтажных торговых центров, можно заблудиться прямо в их многообразии, в которых по очень низким ценам продают, ну, такие товары народного потребления.
4: Я правильно понимаю, что ты сейчас про беспошлинные говоришь? Вот эти вот как раз такие большие, как у нас называются, шалманы?
8: Да. И вот эти самые торговые центры в Харгосе, они находятся в так называемом, как-то вот у них специально даже термин для этого есть, типа центр свободной торговли, что ли, как-то так
4: специально
8: называется.
4: Ну, как у нас особая экономическая зона, вот так у них же.
8: Вот поэтому они там освобождены, видимо, от каких-то видов налогов, и китайских, и казахстанских, там стоит это все подешевле. Ну, для меня это все там тряпье, ширпотреб, мне не очень интересно. Я в туристических целях туда ехал.
4: Ты дорогу разведывал.
8: Ну, да, и дорогу разведывал, ну, поэтому, ну, а те, кому хочется там купить одежду, там, постельное белье очень дешевое, автотовар, там покрышки, например, верхняя одежда, в том числе шубы, многие за шубами специально, я знаю, туда ездят. Как говорят, ну, там, на четверть, на треть дешевле все. То что-то там даже наполовину, то есть в два раза дешевле.
4: Прошли 25 лет, и мы теперь с тобой говорим о том, что за шубами не в Турцию, как раньше ездили, а теперь за шубу этого, опять же, в другую сторону. Теперь за шубой нужно ехать в Китай. Расскажи про сами погранпереходы, потому что все-таки без виз с Китаем у нас появился, ну, будем говорить, что год назад. Все-таки Китай – это страна со строгими правилами, которые строго соблюдаются. Никакого творчества и ручного режима, наверное, в пересечении границы быть не может. Вот в условиях действия без визы. Это все-таки какая-то сложная процедура, время затратное, скажем так, или нет?
8: Она выглядит первоначально непонятно. Непонятно еще и потому, что, ну, вакуум информации, очень мало отзывов, мало информации о порядке пересечения казахстанско-китайской границы, вот так вот самостоятельно, не в составе организованных групп. И многих, наверное, это отпугнет, потому что, ну, непонятно, потому что неизвестно. Вот мы нашей просветительской передаче, я думаю, развеем немножко эти сомнения и прям по пунктам с вами разложим, как это все выглядит. Это реально очень просто. Вы, купив билет на автобус в казахстанском Жаркенте, едете на этом автобусе, заезжаете сначала на казахстанский погранпереход, предъявляете на паспортном контроле ваш российский загранпаспорт, вам туда ставят штампик о выезде из Казахстана. Вы проходите досмотр ваших вещей, так же, как в аэропорту, через ленту рентгена их пропускаете. Выходите из казахстанского погранпоста, садитесь снова в автобус, едете по нейтральной территории до китайского погранпоста, и там все повторяется. Вы выходите из автобуса, заходите на китайский погранпост и проходите паспортный контроль. Но тут появляются некоторые нюансы. Если вы едете в Китай впервые, то вам нужно пройти короткую, нетрудную, но обязательную процедуру дактилоскопии. Нужно сдать отпечатки пальцев и привязать их к вашему документу. То есть вы сканируете сначала.
4: Но это именно их процедура.
8: Это обязательная процедура для въезда в Китай.
4: Это у нас в России там биометрический паспорт, все остальное нет, это не работает.
8: Это не работает. Это китайская внутренняя процедура для того, чтобы идентифицировать человека с его документом. Поэтому вы... Там очень простой алгоритм. Если нужно вам китайский пограничник на русском языке, в том числе на русском языке, помогает, подсказывает, потому что казахстанцы, они там в большинстве своем русскоязычные, поэтому для китайцев все просто, там что русские, что казахи, это все на русском языке. Помогает вам эту процедуру пройти. Она очень простая. Сканируете сначала загранпаспорт, страницу с фотографией, а затем поочередно по подсказке робота, который голосом вам говорит, приложите 4 пальца правой руки без большого, таким вот компьютерным роботизированным голосом. Проходите эту процедуру.
4: Но зато внятно, по крайней мере, да, ясно, все, что от нас хотят.
8: Все понятно. Вот никаких вот проблем, вот стоять как баран на новые ворота пялиться, нигде не приходится. Все совершенно понятно и прозрачно. И после этой процедуры, которую нужно сделать один раз в жизни, если вы едете в Китай впервые, только вот тогда, в дальнейших поездках больше этого не требуется.
4: Вы уже будете им знакомы.
8: Да, вас уже сосчитают. И после этого нужно пройти процедуру так называемой регистрации. Еще раз в другом приборчике электронном отсканировать снова страницу загранпаспорта с фотографией, и вам автоматически на экран с русским интерфейсом на русском языке выводится ваша анкета, в которой нужно дополнительно еще ввести номер мобильного телефона для связи и по экрану расписаться пальцем. И все. После этого подходите к китайскому пограничнику, так же, как в аэропорту, он сидит в отдельной будочке, к нему дорожка такая вот этими линеаторами разделенная. В общем, все понятно. При этом китайский погранпереход выглядит реально как аэропорт Кольцово. Он огромный, здоровый, несмотря на то, что это заштатный автомобильный погранпереход. Так вот, китайский пограничник проверяет ваши документы. В моем случае это был человек с партийным значком на кителе, со значком
4: Компартии
8: Китая, да, с серпом и молотом, я так впечатлился. Вижу, что он очень серьезный, и он на русском же языке, китаец на русском языке, мне задавал вопросы. Я проходил паспортный контроль вместе с младшим ребенком, вместе вдвоем, ну, маленький, 6 лет он один не может, и он меня спросил, син? Я вначале не понял, что за слово син.
4: Да, какой син?
8: По-английски, да, переспросил там вот. И он говорит, син, дочь? А, я говорю, да, син.
4: Син.
8: Поставил нам штампики.
4: Понятно, теперь у младшего новое прозвище дома появилось, да?
8: Син, да.
4: С тех пор он син, по-китайски.
8: Да, и все, штамп в паспорте, добро пожаловать в Китайскую Народную Республику, вы в китайском Харгосе. И когда вы выходите с погранперехода после паспортного контроля в Китае, вы оказываетесь, во-первых, на грандиозной, я повторю, это заштатный маленький городок, можно сказать, поселок, где-то в провинции, в самом дальнем-дальнем западе Китая. Для нас вот этот вот Синьцзянь-Уйгурский автономный округ Китая, где мы оказались, это все равно, что какая-нибудь Магаданская область для Российской Федерации. А то и Чукотский автономный округ. Это очень далеко.
4: Ну, то есть край Китая. Географии. Для тех, кто не представил карту, край географии.
8: Это для Китая вообще такая периферия невероятная. И вот и при этом там все настолько монументальное, грандиозное. Там здание погранперехода больше, чем наше здание аэропорта Кольцово. И внутри там все еще авторитетнее и серьезней. И ворота, такие вот, ну, такая декоративная арка для выхода в город Харгос, она, даже не знаю, с чем ее сравнить, она высотой там с 25-этажный дом и шириной с центральный стадион, вот, без преувеличений. Такой, ну, прям,
4: такое
8: вы сразу же
4: масштабное сооружение.
8: Вы сразу чувствуете, что вы находитесь в грандиозной стране, вот реально в стране с амбициями там, страны номер один. Империи, там, Поднебесной и все такое. Сразу же на этой самой привокзальной, в кавычках, площади вас ожидают как и везде, наверное, менялы, которые предлагают вам наличные юани поменять, если вы заранее не заморочились, не сделали этого в России или в Казахстане. Можно без разницы, где, кстати, менять. И понятно, что наши российские банковские карты нигде почти не работают, поэтому езжать надо с наличкой и в Казахстан с наличкой, и в Китай с наличкой.
4: И там уже на месте разбираться.
8: Да, если вы не поменяли китайские юани здесь, в Екатеринбурге, то можете это сделать в Казахстане, там в любом городе, в обменниках китайские юани совершенно свободно, и примерно курс плюс-минус везде одинаковый, и они не очень... Курсы покупки-продажи не очень сильно отличаются. Поэтому, если у вас остались наличные юани, можно их обратно сдать без проблем, что в Казахстане обратно, что сюда привезти в Россию, здесь на наличные рубли поменять. Волатильность у юаня, она не очень высокая. Курсы покупки-продажи не сильно отличаются. Ну, так вот, вас встречают менялы и таксисты, потому что город Харгос, он хорош только для шопинга. Делать там особо нечего, хотя он тоже такой пафосный, там какие-то парки, общественные пространства, ну, все такое.
4: Но знаете, люди-то там живут все равно, чем-то да, они там, занимаются, ну, кроме такой, торговли, поэтому это, там что-то есть
8: еще. Это крохотный китайский поселок с населением около 100 тысяч человек. И из Харгоса мы поехали в ближайший более-менее крупный и интересный там, с точки зрения истории, город Кульджа. Кульджа – это не китайское, а уйгурское название, потому что вот эта вот провинция Китая, она такая национальная, и поэтому у китайцев это немножко болит. Ну, по крайней мере, раньше это болело прям заметно. Про народные волнения в городе Урумчи, столице Синьцзянь уйгурского автономного округа, наверное, многие помнят. Ну, так вот, коренное население этой территории не китайцы, ханьцы, собственно, не китайская национальность.
4: А уйгуры?
8: А уйгуры. Уйгуры – это тюркский народ, родственный больше казахам, поэтому там вот с точки зрения китайской государственности, там немножко затруднительно для них все, поэтому там очень много полиции везде, поэтому там вот как бы достижения китайской цивилизации, китайской государственности, они, мне кажется, особенно так вот выпукло представлены. Там много всяких патриотических лозунгов везде размещено. Я не поленился их фотографировать и потом переводить с помощью там, переводчика по картинкам в Яндексе. Очень интересно. Там всех их призывают единым строем к светлому будущему, строить там единую общину и так далее. Ну, так вот, эти самые уйгуры, они, конечно, говорят по-китайски, будучи гражданами Китая, но они немного понимают и русский, потому что у них очень много контактов с их близкими родственниками, родственным народом, с казахами, которые живут тут же рядом у границы.
4: А в Казахстане, я так понимаю, что языкового барьера нет вообще?
8: В 99% случаев ваш русский язык везде будет принят и понят прекрасно.
4: Крайне и отвечено также на русском.
8: Да, конечно. Крайне редкий случай в Казахстане, чтобы русский язык там не поняли. Это нужно в какие-то очень далекие деревни какого-нибудь

0: Отправиться в аэропорту Кольцово. Как сообщили в пресс-службе,
1: на чем я сегодня делаю акцент. Если вы реагируете негативно, если вы реагируете тяжело на смену вот с лета на осень этого сезона, если вам тяжело переходить с летнего режима на осенний учебный режим, то отнеситесь к этому как к своей норме, что вам от этого грустно. И примите уже это. Да, грустно.
2: То есть такие вещи, которые нужно делать. Уборка помещения, например. Не все любят
1: учиться. Надо. Это грустно, это противно, это не хочется
2: водить
1: делать.
2: Водить детей
1: в школу и в другие заведения. Да?
2: И в этом-то и есть синдром.
1: В этом,
2: я
1: да.
2: Я только что расслабился. Вот только получил удовольствие от жизни. Я могу спать, например, да, ну, если говорить про первую смену, у школьника. Я не должен вести его в школу.
1: Да-да-да.
2: Его, ее, неважно. Да, я могу поспать. А тут август.
1: А тут опять, да, середина. И тут мы опять ждем, что вот сейчас уже, ну, во-первых, самое важное, да, 2 недели это уже мало, и да, если у вас маленькие школьники, вам придется уже сейчас, я думаю, что многие уже это сделали, покупать какие-то предметы для школы, это одежда, это...
2: Да не важно, там, от концтоваров до рюкзаков и прочего.
1: Конечно, круто, если вы это будете делать, ну, допустим, не одежду и не обувь, а концтовары и какие-то рюкзаки в начале лета, чтобы вам в конце лета не приходилось этого делать. То есть вы к концу лета поймете, о, классно, я в мае уже купил новый ему рюкзак. С одеждой не пойдет, потому что мы никогда не знаем, да, в августе, какой размер будет у вашего чада. К сожалению, это только осенью он можно делать.
2: Это понятно. Вот родители, понятно. А что просто люди страдают? Почему?
1: А что просто люди страдают? Да потому что, ну, во-первых, давайте, это то, что я каждый год говорю осенью, что чем меньше солнечного света, тем меньше дофамина, и чем меньше на сетчатку глаза солнце попадает, меньше дофамина синтезируется.
2: У нас и так без солнца поллета прошло.
1: И поэтому, но у нас становится короче, заметно короче день. Угу. Чем дальше, тем короче. Мы каждый год это знаем, каждый год мы это замечаем, и это грустно, потому что если летом мы в 10 вечера еще светло, еще можем гулять, и у нас еще ощущение, что, ну вот смотрите, мы в 6-7 закончили работу, а до 10 светло, то есть у нас еще полдня есть для себя, то зимой у нас становится в 6-5 уже поздно, ой, темно, и тогда заканчивается рабочий день, и как будто бы заканчивается жизнь. И человек это воспринимает трагично. Человек это воспринимает тяжело.
2: Зимой люди привыкают уже.
1: Зимой они... Да-да-да, будто... конечно, там уже, дай бог,
2: вот это, то есть снег переход.
1: Выпадет. Вот этот переход, он очень тяжелый. То есть для психики это очень тяжело, когда темно. Поэтому мы рекомендуем, осенью я еще про это буду говорить, но уже сейчас напомню, что можно включать как можно больше иллюминации на желтого света, желательно желтый, все-таки не белый. Потому что сетчатки глаза не очень есть разница, какой это свет, солнечный или от лампочки. Но он должен быть желтый. Он должен быть спектра, похожего на солнечный свет. Дальше, про прощание, да, про, вот, про то, что мы должны проститься и отпустить. Вот лето заканчивается, и смотрите, вы можете, например, понять, что так, я не успела, ну вот я в это лето, честно вам признаюсь, почему-то я в мае думала, боже, еще столько всего впереди, я столько всего успею, и вот сейчас середина августа, и я поняла, что я так и не встала на ролики снова, опять в это лето.
2: Какие ролики?
1: Ролики, ну захотела я на роликах покататься в этом году, и я не покаталась, и если у вас есть такие же вещи, ну да, мы еще успеем, еще будут сухие осенние дни. Дай бог. Да? Но вы можете начать выписывать, что сделать в следующем мае.
2: О.
1: Да, можно так
2: ручка
1: сделать.
2: С потому бумажкой
1: что... Ручка с бумажкой, да, давненько не было. Потому что ощущение вот конца, это тяжело. Наша, как я говорила, культура, наша психика, мы не научены прощаться, мы не научены говорить до свидания.
2: Я не знаю, в других культурах нет ощущения.
1: Нет, я понимаю.

0: Если мы говорим...
1: ты живешь на юге в Средиземноморье, то тогда у тебя как-то по-другому происходит все.
0: Смотри, я про прощение, про прощание говорю вообще в целом. Ну, то есть, например, ритуалы прощания, когда умирает человек, у нас это все-таки трагедия. И мы воспринимаем любой конец как трагедию. Mm-hmm. Тогда как, ну, я не знаю, мексиканские народности, они по-другому к этому относятся.
1: Ну, подожди, во всех культурах вот этот переход к осени, это урожай и прочее, прочее, тоже умирание, воскрешение,
0: да,
1: и так далее.
0: Да,
1: во,
0: да,
1: всех,
0: да,
1: культурах он был, этот
0: и
1: ритуал.
0: И поэтому мы на это и реагируем.
1: А что мы еще больше реагируем.
0: Мы еще больше реагируем, потому что мы не умеем
1: урожай,
0: отпускать.
1: Урожай, потому что нет.
0: Отпускать.
1: Потому что
0: у нас
1: рискованное земледелие.
0: Вообще, конечно, осенью очень много праздников. Вот недавно Медовый Спас был вот в эти выходные, да. Очень много было земледельческих праздников и радости, что наконец-то можно будет отдохнуть.
1: Поесть.
0: Отдохнуть, да, потому что летом очень много работы было на полях,
1: да, ну, а что там
0: на земле.
1: А что там много, да, ушел. И все.
0: Ты как будто не историк, да, не знаешь.
1: Я вот как раз как историк говорю, что на самом деле земледельческие культуры работают меньше, чем
0: индустриальные. Нет, я имею в виду, что почему все радовались, что наконец-то можно будет поотдыхать зимой.
1: Да, потому что
0: зимой
1: будет что поесть. Не поотдыхать, а
0: не
1: потому что
0: со мной.
1: Я буду спорить с тобой как историк.
0: Ну, летом тоже можно что поесть, согласись. Летом есть что поесть.
1: Не, так это радость от того, что вот мы накопали много чего поесть и будем,
0: да,
1: есть.
0: И в том числе можно наконец-то посидеть, повязать, пошить, а не попахать на природе.
1: Ладно, я не буду сейчас углубляться в аграрную историю.
0: Вот уж фольклор я точно знаю.
1: Фольклор-то понятно.
0: Мы очень радовались всегда все эти песни наши фольклорные про то, что наконец-то зима, можно отдохнуть. Вот такие песни были в фольклоре.
1: Еще больше отдохнуть.
0: Но мы далеко ушли оттуда. Мы сейчас не очень близко к земле. Да? Мы не радуемся, что у нас наконец-то зима наступает.
1: У нас
0: мы
1: есть
0: скорее
1: учебный год
0: по этому поводу.
1: Вместо пашни.
0: Да, и вот уметь говорить «до свидания», уметь прощаться – это то, что вам необходимо уметь делать, чтобы не страдать осенью. То есть поблагодарить, ну вот как любое прощание, поблагодарить за то, что было, наметить, что я еще бы хотел в следующее лето сделать, и потихоньку переходить мысленно в новый этап. Потому что вообще осень считается этапом размышлений, этапом рефлексии, этапом раздумий, вот как раз у камина, вот это вот,
1: вот
0: все.
1: Вот мне кажется, это как раз вот старое представление об осени, потому что в современном мире все меняется.
0: Но
1: у нас
0: не
1: нет осени, зимы, и лета, и весны.
0: Почему,
1: ну, с точки зрения цифровизации, например. Потому что мы постоянно в цикле. У нас нет циклов естественных. У нас циклы исключительно рабочие, исключительно какие-то не связанные с тем, как солнце встает или садится.
0: Мы не можем не зависеть от этого.
1: Почему?
0: Мы от солнца зависим очень сильно. Я только что сказала, что чем меньше солнца, тем меньше у нас радости в организме.
1: Ну,
0: и поэтому нужно витамин D, например.
1: Да, темнота.
0: Да, некоторым нравится. И переход как раз научиться видеть в каждом сезоне что-то позитивное, это наша с вами святая обязанность. Что осенью, например, можно действительно посидеть, попить горячий какао вечером, подразмышлять, почитать, посмотреть на
1: красивые...
0: Нельзя? Летом надо
1: кроме
0: бежать.
1: Горячего какао.
0: Куда-то. Летом надо все время куда-нибудь бежать, резвиться, играть на природе, купаться.
1: Лечь на вот этот вот, как это называется, лежачок.
0: В этом году я увидела, как в реке Есеть купаются дети. Впервые.
1: Детям только в воду покажи, они везде будут купаться.
0: Никогда в жизни я не видела, чтобы в центре города дети купались в Есети. Настолько она разлилась, что дети решили, что она достаточно чиста для купания.
1: Чем больше под этим чище.
0: Они так решили, видимо. Первый раз я это увидела. Поэтому резвиться, гулять, бегать, дышать. А осенью, извините, под дождем не каждый готов побегать, порезвиться и покупаться.
1: Люди спокойно ходили под дождем летом.
0: Да, кстати, летом было прекрасно под дождем, потому что, когда тепло под дождем, все-таки это не то же самое, что и когда холодно под дождем. Поэтому, что такое август? Август – это такая...
1: Точка бифуркации, как сказали бы некоторые.
0: Ну, мы так говорить не будем.
1: Не будем.
0: Нет,
1: ни за
0: что. Я хотела сказать, что это наша тренировка к прощанию. То есть уметь останавливаться, уметь отпускать, уметь закрывать какие-то темы, это то, что должен уметь каждый человек, психика каждого человека должна уметь попрощаться.
1: То есть ты говоришь сейчас про прощание, как будто бы мы все-таки действуем в алгоритме древних обществ. Потому что все вот эти вот, культуры, да, осень была связана с прощанием,
0: да.
1: С культом умерших,
0: да.
1: Со всем остальным, да, неважно, в какой, в греческой, в мексиканской, там, в индийской и так далее культурах, это всегда было такое вот прощание. То есть никуда из психики это
0: никуда
1: не делось.
0: Никуда не делось. Никуда. Мы еще очень-очень древним способом живем, если говорить про наш мозг и психику. Поэтому, да, август – это как раз успеть последние две недельки, если вы хотите получить удовольствие, и в то же время закрывать, да, уметь закрывать проекты, в том числе проект под названием «Лето».
1: Надо вернуть Новый год на 1 сентября, мне кажется.
0: Может быть.
1: Ладно, сейчас мы прервемся, у нас необходимый перерыв. Сейчас прервемся, потом вернемся, не переключайтесь.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль.
3: Фестиваль гик-культуры «Гиккон» в эту субботу, 29 августа, пройдет в парке Маяковского. Как утверждают организаторы, на один день Екатеринбург превратится в мультивселенную развлечений и увлечений, объединяя поклонников поп-культуры всех возрастов и интересов. Хедлайнером фестиваля стал в этом году актер Тихон Жизневский, звезда фильмов «Майор Гром. Чумной доктор» и «Майор Гром. Игра», а также актеры дубляжа Иван и Анастасия Жарковы, озвучивающие героев в киновселенной Marvel. Параллельно на Гекконе состоится еще фестиваль подкастов «Громче». Начало в субботу с 10 утра, вход на фестиваль свободный.
2: Кино.
3: Еще один фестиваль открывается в Екатеринбурге в эту субботу. Это международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «1/6». Он пройдет с 29 августа по 3 сентября. В конкурсной программе 12 российских и 12 зарубежных фильмов впервые в этом году проводится еще конкурс анимационных картин. На фестивале запланированы также образовательная программа, деловые дискуссии и специальные показы. Вход на все мероприятия бесплатный, регистрация будет открыта на сайте фестиваля 1/6.
2: Театр.
3: Большая сцена Свердловской мускомедии закрылась на реконструкцию и основные площадки театра в новом сезоне. Это ДК железнодорожников и Дворец народного творчества на фестивальной 12, а также малая сцена театра, которая продолжит работать, как и прежде. Уже 3 и 4 сентября на малой сцене состоится первая премьера нового сезона. Это спектакль «Воспоминания Вертинский». В основе постановки песни и мемуары Александра Вертинского, в главной роли Евгений Толстов, костюмы придумала дизайнер Наталья Соломейна. Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Касимов. Спектакль идет в сопровождении джазового ансамбля «Платона Газелериди».
2: И еще.
3: Спектакли основной сцены мускомедии можно будет посмотреть в этом сезоне в ДК железнодорожников. 4 и 5 сентября это комедия-фарс «Тетка Чарли», а во Дворце народного творчества на фестивальной 12 на Уралмаше 9 и 23 сентября будет идти исторический блокбастер «Екатерина Великая». 14 и 24 сентября это мюзикл по повести Куприна «Колдунья», премьера прошлого сезона. 27 и 28 сентября рок-мюзикл «Время не ждет». Начало спектаклей в будние дни в 18:30, в выходные в 18 часов. Билеты продаются на сайте и в кассах мускомедии, а также во Дворце народного творчества на фестивальной и в ДК железнодорожников. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
4: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары.

0: психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
3: Еще раз всем привет.
2: Про синдром августа. Не императора, а месяц. Мы сегодня рассуждаем, что в августе с людьми происходит, почему так грустно бывает, почему случаются депрессии, почему люди воспринимают это как ты сказал, да, момент прощания.
3: Да.
2: С недолгим летом. Чем прощаться-то, в конце концов, у нас-то? С лет-то особо. Ну, ладно.
3: У нас всегда есть с чем прощаться.
2: С чем прощаться
3: лето
2: всегда
3: есть лето.
2: Да. Лето есть лето.
3: Лето – это праздник. Три месяца праздника. Так один из юмористов говорил, что у нас в России одни сплошные праздники. Перечислял и говорит, а дальше лето.
2: Поэтому летом только один праздник государственный. Ну, ладно. Кстати, почему-то у нас на первое полугодие все праздники почти выпадают.
3: Ну, надо же как-то...
2: За исключением парочки.
3: Выжить. Потому что надо в это время.
2: После зимы. Ну, ладно, вот, кстати, про то, когда делать праздники. Ладно, это отдельная тема, может быть, ее когда-нибудь обсудим. Но действительно, если у вас вот этот синдром августа, месяца августа, когда вы чувствуете, что лето уходит, вы что-нибудь не доделали, что хотели бы сделать летом. У нас же лето, ну, и как любой отпуск, это же надо что-то сделать.
3: Все, куча
2: дом
3: всего.
2: Построить, ну, да. Сына родить и дерево вырастить.
3: И еще отдохнуть.
2: И отдохнуть при этом.
3: Покататься на всем, что ездит. Угу. Ну, это вот в моем случае. Я вот на всем хочу покататься. В этом году я наконец-то на велосипеде покаталась.
2: Сколько раз?
3: Раза.
2: Молодец еще.
3: Подожди, это уже...
2: А уже повод погрустить, что ничего не успела. В общем, да, август наступил.
3: Ну, вообще-то погордиться, что я покаталась. Вот смотрите, да, тут разное отношение к этому. Можно погрустить, что очень мало покаталась, а можно порадоваться, что хотя бы сделала это, да. Я сделала ТО, а он у меня уже на ходу опять, и вот я могу теперь кататься на нем, и в следующем году
2: зима.
3: Я уже спокойно... Ну, кстати, зимой я тоже могу кататься. Погрустить, что не успела что-то сделать, но при этом записать себе куда-нибудь, чтобы в следующем году обязательно это успеть
2: сделать.
3: Куда
2: записывать-то? Зачем? Ну вот запишешь ты и куда?
3: Потому
2: бумажку где держать-то?
3: Да,
2: она же потеряется до следующего.
3: Да в телефоне держите.
2: Следующего
3: я всегда
2: лета.
3: Считаю, что если
2: так
3: это не
2: письменная
3: практика... Так она
2: в телефоне потеряется, чем быстрее.
3: Нет.
2: Ну как нет-то?
3: Специальные записки там есть.
2: Ну они там копятся.
3: Слушайте,
2: копятся,
3: ну если
2: теряют.
3: Вы потеряете записку... Значит, не так уж вам это было и нужно. Вот и
2: вообще
3: все.
2: Записки, мне кажется, они как раз вот их судьба записок
3: это
2: в этом и состоит.
3: Это тоже неплохо. То есть, если вы выписали, выгрузили это из головы и расслабились, то какая разница, куда потом уже девается эта записка? Слава богу, что потерялась.
2: Значит, и не надо никуда ездить.
3: Не надо
2: следующий
3: никуда, да, ничего делать. То есть, смотрите, проститься с летом. Это тоже важный. Вот недаром у наших предков было много ритуалов. Были ритуалы прощания с летом.
2: Ну,
3: мы сейчас
2: попозже, правда.
3: Вообще ритуалы не используем, к сожалению.
2: Да почему используем другие?
3: А наша психика все еще нуждается в этом. Мы не очень далеко ушли от наших предков в плане психики, как мы всегда все нейрофизиологи, биологи, психологи говорим о том, что мы очень быстро когнитивно развиваемся и очень медленно эмоционально-психологически. Мы крайне медленно. То есть мы такие же, как были там 200 лет назад, 300 лет назад.
2: Меняются формы, а содержание
3: нет. Психика не поменялась, да. И поэтому нам так становится тяжело. Поэтому 21 век считается веком пандемии психиатрических и психологических расстройств, потому что мы не успеваем, наша психика не успевает. И если раньше все очень размеренно менялось, мы могли прогоревать, попрощаться с летом и перейти плавно в осень, войти в новые режимы, в новые скорости, потому что осенью другие скорости должны бы быть медленнее.
2: Ну, понятно.
3: Но у нас они, как правило,
2: другие.
3: Быстрее сейчас, потому что надо успеть в школу, надо успеть
2: потому что у нас другие
3: поработать, все успеть.
2: Экономические,
3: да,
2: социальные отношения.
3: А психика все такая же, старая. Поэтому давайте помогать своей психике. Мы ничего не можем сделать с нашим внешним окружением, с нашим миром быстрым, но мы можем помочь своей психике. Каким образом? Попрощаться. Да? То есть можно сделать специальное...
2: Чучело сжечь.
3: Можно
2: это
3: чучело сжечь.
2: Зимой такая,
3: можно...

0: вообще
1: сходить
0: делать?
1: На природу и... Вы знаете, самое главное внутри ощущать это ритуалом. Неважно, что вы делаете. Если вы просто пошли погуляли по парку, но при этом вы себе сказали внутри в голове, да, что вот так
0: пока
1: я
0: парк.
1: Прощаюсь с летним парком. В следующий раз, скорее всего, когда я в тебя приеду, это будет уже осень. Ну, например, вы так редко гуляете по парку. Так тоже бывает в нашем мире. То есть, или вы съездили на природу, на озеро, и вы посмотрели на озеро и сказали, ну все, вот, летнее озеро, пока, в следующем году увидимся. То есть вам нужно, чтобы ваш мозг понял, да, конец происходит, да, мне надо попрощаться, но дальше будет что-то новое. И ваш мозг должен переключиться на новые этапы. То есть этап осени. И вам нужно придумать, что осенью ценного, классного, чудесного, замечательного и красивого у вас будет. Потому что пока мы концентрируемся на конце предыдущего, мы впереди, наш мозг ощущает только тревогу. Да, психика будет
0: хорошее
1: ощущать.
0: Кончается, плохое начинается.
1: Ничего не понятно, что там начинается. Ведь мозгу даже страшнее непонятность, чем плохое. И когда я концентрируюсь на предыдущем опыте, то есть на лете, что вот летом было так-то, вот летом было
0: это. У нас лето
1: этак.
0: Каждый год происходит. Почему человек не может понять, что после лета приходит осень? Зачем обязательно с чем-то прощаться, настраивать себе? Ну, да, лето, было
1: если
0: лето.
1: Если тебе не надо этого делать, то не делай. Почему? Потому что мы очень-очень медленно меняемся в психическом смысле. Потому что мы продолжаем быть, ну, такими
0: обезьянами.
1: Зверьками, да. Ну, вот у нас очень много бессознательного, очень много. Инстинктивного очень много. То есть, как только темнеть начинает, нам немножко страшнее становится, как-то опасливей, грустнее, потому что дофаминчик не выделяется, энергии меньше становится и так далее. Мы вообще-то недалеко ушли от животных. И глупо
0: некоторые
1: забывать про это.
0: Животные вполне себе ночью живут, наоборот.
1: Да-да-да.
0: Охотятся.
1: Но мы не такие животные.
0: Почему? Мы же всеядные. Мы
1: Но
0: можем
1: мы не
0: все.
1: Ночные. Мы не ночные. У нас
0: ночные.
1: Нет,
0: ну, не ты ночные. Посмотри на клубы не ночные.
1: Да, а потом эти бедные ребята отсыпаются и страдают болью разной. Поэтому, когда вы прощаетесь, концентрироваться на том, что закончилось хорошо, нужно провести такую ревизию. Что хорошего было в это лето? Что я успел сделать в это лето? Что мне понравилось в это лето? Дальше. Чего я не успел сделать? Да? Тоже так подумать. Можете не писать, можете написать. Это как уж вы захотите. Чего я бы хотел в следующем году, чтобы все-таки было у меня еще, помимо того, что я вот сделал уже. И плавно переключаемся на будущее. То есть мы вот этот прожектор свой внутренний вот на прошлое включили прожектор, осветили все лето, которое прошло, отрефлексировали его.
0: Дрянь было лето. Давайте осень.
1: Дальше. Этот прожектор поворачиваем на будущее. Смотрим,
0: а
1: что
0: там
1: будет.
0: Дети в школу, каждый день вставать в 6 утра, там, в 7 утра, кормить, выпихивать ребенка в школу, а не дай бог еще и вести.
1: Запятая. И помимо этого, еще хорошие, какие есть в осенью.
0: Раз в неделю ребенок приносит пятерку из школы, ура, ура. Остальное все двойки.
1: Очень сочувствую тебе, Павел Рубцов, если твое будущее выглядит так печально. Опять же, да, какие-то встречи приятные, какие-то... Ну, вот про осень я всегда говорю, что купите себе что-нибудь классное, красивое на осень. Особенно женщин это касается. Что-нибудь приятное. Допусти шубу, какая разница. Что-то, что вы будете ждать, что будет холодно, а я это надену. Потому что если у вас еще
0: камин.
1: И нечего надеть, красивого, то вам будет совсем грустно, что все эти летние наши платьишки уходят, а сейчас я опять надеваю черный свой
0: кстати,
1: кардиган.
0: Это в наших широтах, наверное, еще один плюсик к вот этим страданиям осенним, это именно то, что
1: одежда.
0: Приходится
1: да.
0: все больше и больше
1: эти
0: на себя
1: все
0: надевать.
1: Эти шуточки про то, что еще только оделся, а уже устал, ну вот это все, да. Но если у вас красивая, теплая одежда, если вам нравится она, если она яркая, если вы хотите ее надевать, она приятная телесно, кинестетически, да, кожа вам, то вам даже, в общем-то, будет приятно. Я вот, например, уже немножко скучаю по своей осенней одежде, потому что у меня, правда, классная осенняя одежда, которая мне нравится. У меня есть шляпа классная, фетровая. Ну, в общем, не
0: знаю.
1: Ну, со шляпой
0: у нас тоже как-то проблематично.
1: Я сразу могу сказать, что я ненавижу холодную погоду. Просто для меня это такая боль, переход с лета на осень. И поэтому уж кто-кто, а я вам точно могу рассказать, как себя подготовить. Готовить, потому что для меня это каждый год как раз страдание. Вот не как для тебя, Павел, а что
0: мне
1: тебе без разницы.
0: Страданий.
1: А у меня есть. То есть я, правда, с середины августа начинаю страдать, что скоро будет холодно. И поэтому я использую все, что я вам рассказываю, я использую для себя в первую очередь.
0: Я закончил преподавать пару лет назад. Окончательно во всех вузах. И теперь меня вообще 1 сентября не напрягает никаким образом.
1: Прямо скажем, когда мой ребенок стал учиться уже без моих каких-то включений в его образование, в плане там поднять, разбудить и так далее, когда он уже сам стал учиться, конечно, стало легче, честное слово. Вот это мне прям действительно
0: вот,
1: приятнее.
0: А когда ты еще...
1: Когда ты родитель...
0: Отсечка, да, надо... и родитель, или преподаватель, учитель.
1: Да,
0: там,
1: это правда, да, у меня, так как у меня первое педагогическое образование, и мои подруженьки педагоги, я могу сказать, что да, они прямо ждут уже осени, некоторые с грустью.
0: А некоторые, кстати,
1: радостные. Говорят, что я очень соскучилась по своим детям. Ну, а мы музыканты, поэтому у нас немножко такое другое отношение.
0: Нет, с одной стороны, да, но это вот как раз Новый год такой получается, что ты опять возвращаешься к той самой жизни, которая тебе привычна, а лето – это карнавал.
1: И вот смотрите, я сказала
0: зря,
1: про прожектор,
0: кстати, 56 дней отпуска у вот этих всех преподавателей, чтобы карнавал – так карнавал.
1: Карнавал – так карнавал, да. Вот смотрите, про прожектор, чтобы, не дай бог, не остановиться на... не закончить. Вот первое я сказала, прожектор на прошлое. Отрефлексировали, подумали, проанализировали, сделали выводы. Дальше на будущее. Что помимо тревожного будет хорошего осенью? Придумали, что будет хорошее. Купили абонементы там, в филармонию или в театр, если вы это любите. Купили красивый шарфик себе хотя бы, какой-нибудь яркий. Значит, придумали, как вы будете отдыхать в выходные, например, один раз в месяц, там что-то вы очень классное будете делать. Осенью тоже можно выходить на природу, к примеру. То есть вы что-то придумали про будущее. И дальше вы прожектор возвращаете в здесь и сейчас. Вот что мне важно было закончить, чтобы, не дай бог, вы не подумали, что есть только прошлое и будущее. Нет.
0: Есть только миг.
1: И вот вы осветили прошлое, сделали себе такой выводы, ассимилировали в будущее. Осветили, стало не так страшно и холодно смотреть вперед, то есть что-то теплое там себе придумали, красивые какие-то тона придумали про будущее, и вернули на себя здесь и сейчас, и думаете, так, ну а сейчас-то все еще август, и помимо тревог каких-то или волнений, которые я должен делать к сентябре, я, в принципе, еще 2 недели успеваю отдыхать. Мы все еще успеваем что-то поделать классное. И, пожалуйста, будьте здесь и сейчас. Да? Самое негативное для человека – это жить будущими тревогами. Да, в будущем есть тревоги, но вы их стараетесь, ну, как-то для себя разложить по полочкам, чтобы это было не очень страшно. Однако жить надо сегодня. Сегодня у нас с вами 17 августа. 17 августа. Это еще не 28 августа. Это еще не 31 августа. Есть 31 августа?
0: Есть.
1: Ну вот, это еще не 31 августа. У вас еще полмесяца. Для некоторых это, ну, очень большой срок, да?
0: То есть... Карпе дием.
1: Что?
0: Сказал бы Гораций.
1: И что бы это означало?
0: Еще раз назови. Карпе дием.
1: Дием – это день, да.
0: Угу. Так вот, это, ну, это хорошая психология. Я всегда за пофигизм, ты же знаешь, что угу. за здоровый. Что это прям путь к психическому здоровью, с моей точки зрения, по крайней мере. Но действительно, август еще такой длительный будет. И твоя, твой рецепт получается в том, чтобы не концентрироваться на проблемах.
1: Не концентрироваться на будущем.
0: Ну, вот они на будущих есть, проблемах. Но они не то, что будущее, они сейчас. Потому что детей надо все-таки собирать в школу. Детям нужно что-то доделывать того, что им было задано. Но это не надо делать центральной темой вашей второй половины августа.
1: Знаете, что мне понравилось больше всего, когда я изучала тему тайм-менеджмента? То есть, как организовывать свое время. Мне понравилась идея писать в график своего дня, недели и месяца приятные события. То есть, первым делом вы в своем ежедневнике, в планере, где угодно, пишете что-то приятное. Например, вот в это время я попью кофе с подружкой, в это время, с коллегой сяду,
0: это уже
1: отдохну.
0: Напрягает.
1: Подожди. Я говорю приятное.
0: Сама идея.
1: Послушаю музыку. Вечером я, с кем-нибудь встречусь или почитаю книжку приятную. В течение недели, например, в субботу мы идем в гости к нашим друзьям или, наоборот, в лес в одиночестве погуляю, послушаю тишину. Неважно. То есть самое главное в этом планере запланировать, за тавтологию, приятные события. Отдых.
0: Планировать приятные события, это уже ужасает.
1: Это приятно.
0: Это ужасает.
1: Потому что когда я не знаю, как ты живешь, но если у меня впереди... Сочувствую. Но если у меня впереди незапланированы приятные события, то мне становится очень-очень грустно. Я вообще достаточно быстро депрессирую, если я не организую себя. Еще раз, я из тех, кто прям на своей шкуре могу рассказать, как жить счастливо, когда у вас это не заложено в природе. Потому что в природе у меня, например, заложен депрессивный компонент. Так получилось, такой я родилась. Но все люди, кто меня знают, знают, что я вообще-то веселый человек, потому что я много над этим тружусь. И я всегда знаю, какие приятные события меня ждут впереди. Опять же, для этого нужно хорошо разбираться, что ты любишь делать. То есть, если ты, Павел, например, любишь сидеть в тишине или под музыку читать, то распланировать нужно это такому человеку, как ты.
0: Ну что, ну вот
1: если я люблю... Подожди, если я люблю встречи с друзьями, это не так, как для тебя легко сел и почитал, потому что с друзьями это мне надо, чтобы и друг в это время смог, и я в это время смог, и мы где-то встретились, и он мой друг или моя подруга детей пристроила, я
0: Подожди,
1: работу
0: тогда подвох,
1: не нас...
0: ты в планер себе записала, что у тебя встреча с друзьями, а потом друзья говорят, ой, извини.
1: Ну да, так тоже бывает, и тогда я придумываю, что я вместо
0: расстройство
1: этого делаю.
0: Еще хуже.
1: К счастью, мои друзья редко так себя ведут. Собственно, поэтому, наверное, они и мои друзья. Но, тем не менее, я ценю дружбу именно за то, что можно так тоже сказать. И я тоже так смогу сказать.
0: А вообще вот это вот... Ну, наверное, да, это есть два варианта поведения, которые спонтанный. Угу. Это мой случай, да. Ну, появилось у меня в жизни вот сейчас. Решил почитать Махабхарату. Угу. Получаю... искреннее удовольствие от того, что они там пишут.
1: На санскрите читаешь?
0: Нет, все-таки в переводе санскритом не овладел.
1: Прям на русском?
0: Прям на русском, да. Mm. Но это не важно. Я к тому, что... это было спонтанно. Mm-hmm. Вот раз захотел, почитал, и все.
1: А бывали ли такие события, когда ты ждал книгу какую-нибудь, искал ее, прям усиленно пытался...
0: Нет, я
1: пытался...
0: книги часто ищу. Ну, что значит ждал? То есть...
1: Искал, ждал, я не знаю, как-то выискивал.
0: Я заказывал, было такое, но это не сильно...
1: Два типа поведения. Первый – случайно, и вот он у тебя есть... Почему-то в переводе. И то, что ты ждешь. У меня точно так же. Бывает так, что мне человек пишет: Ань, а вот у меня сейчас есть час свободного времени, давай увидимся. А я тоже могу. И я иду и... Нет, я не делаю так, что я говорю: так, Нет, Виталик, мы с тобой только...
0: У меня в планере не стоишь. Нету у меня в планере вот этого.
1: Просто для меня важно, чтобы как лампочки, как такие гирлянточки впереди мерцали какие-то приятные события. Если между этим еще будут спонтанные, то еще приятнее. Поэтому, собственно, я так счастлива и живу.
0: Это само событие, оно как-то формирует твое будущее, которого нет.
1: Да.
0: Ну, фьюче. Да. Говорю тебе, как истинный панк.
1: Да, но только нормальные обычные люди, не такие, как ты, видимо, всегда думают о будущем. Всегда. У нас такая великая тревога в коре головного мозга есть по поводу будущего.
0: Это вирус.
1: Мы всегда боимся будущего. И поэтому, когда наше будущее вот этим прожектором, про который я рассказывала, хорошо подсвечено, и мы знаем какие-то вот, ну, как я говорю, как гирляндочки, вот эти вот лампочки у меня впереди просвечены, вот здесь у меня будет отпуск, тут я встречусь с подружкой, тут вот я еще что, тут я поеду в Питер на учебу. То есть у меня уже до декабря, ну, хорошо, до ноября у меня вот эти вот лампочки уже расставлены. То есть я точно знаю, где, когда я буду и с кем я встречусь, помимо спонтанных приятных встреч.
0: Ну, эта соломка, она же может еще раз сыграть в другую сторону, когда не получилось.
1: Не может, если я не считаю, что это кочки на болоте. И если она пропадет, то я пропаду тоже. Нет, я же этому радуюсь. Однако, если это не случится, я быстро придумаю, что сделать еще. Время-то под приятное событие есть. То есть встреча события с подругой запланирована. Подруга не смогла. Вот у меня было так буквально 2 недели назад. Да, мы долго ждали этой встречи. И так случилось, что трагедия случилась в семье. И она действительно не смогла. Ну, я это время отвела под другое приятное событие. Вот и все.
0: Ну, то есть ты советуешь планировать приятности в будущем.
1: Да, я советую.
0: При этом понимать, что ты находишься в этом самом дне, в середине августа, и что будет, то будет. Лучше, чтобы было хорошее.
1: Да. Я именно это и вам советую. Рекомендую. Планировать приятные события, при этом помнить, что вы все еще здесь. И о чем я, собственно, говорю, к чему я это все вела, что вот сейчас середина августа, если вы родитель, который вынужден уже готовить своего ребенка к школе и себя тоже к школе готовить, то вам не нужно, чтобы это было размазано на всех этих 15 там, днях, которые остались от августа 14. Это ровно 2 недели, кстати. От сегодня у нас ровно 2 недели. В понедельник, следующий, последний день. Ну, в общем, вы поняли. 14 дней. Да. Вот не надо, чтобы это все было под тучей напряжения, страха и так далее. Внутри этих 2 недель сделайте себе приятные события, когда вы вообще не думаете о школе, вы не спрашиваете с ребенка ничего, вы не обсуждаете учебу, форму, школьные принадлежности и еще что-то. Вы это все не делаете.
0: То есть планируйте гадости и радости.
1: Да. То есть вот у вас есть, сегодня мы едем покупать вот это, вот это, вот это, а вечером у нас веселый вечер, мы смотрим, не знаю, классный фильм, едим попкорн и вообще не разговариваем про школу.
0: Это нездорово.
1: Здорово как раз выключаться из дела в приятность. И потом из приятности включаетесь опять в дело.
0: Хорошо, то есть пытайтесь жить полной жизнью, а жизнь состоит из разных моментов. И из нехороших, напрягающих, скажем так, и ответственности, и из хороших.
1: Как-то. Да, да.
0: Вы получаете удовольствие. Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
1: До свидания.
2: С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
3: Всем привет, меня зовут Ольга Павлова. Мой герой сегодня – Владимир Мотыль. Режиссер театра и кино, сценарист, народный артист России Владимир Мотыль родился в Белоруссии в еврейской семье. Его отец, слесарь Минского завода Яков Мотыль, через 3 года после рождения сына был арестован за шпионаж и отправлен на Соловки, где вскоре погиб. Детские годы Владимир Мотыль провел с матерью в ссылке на Урале. Режиссер вспоминал, что для полного счастья в детстве ему нужен был только журнал «Советский экран», который для него выписывала мама. Мотыль в 1948 году закончил актерское отделение Свердловского театрального института, а позже заочно ИСТФАК нашего госуниверситета. В разные годы работал в Свердловске режиссером драмтеатра, ТЮЗа, Свердловской киностудии. Первая большая самостоятельная работа Мотыля в кино – военная трагикомедия «Женя, Женечка и Катюша» с Олегом Далем в главной роли. Сценарий ленты был написан совместно с Булатом Акуджавой. Кстати, все главные музыкальные темы в картинах Мотыля написаны Булатом Акуджавой и Исааком Шварцем.
4: С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля.

0: капли датского короля, пейте, кавалеры.
1: Женя, Женечка и Катюша принесла режиссеру не только признание в кинокругах, но и ярлык неблагонадежного. Из-за своего двусмысленного положения мотыль соглашается на уговоры руководителя экспериментальной киностудии Мосфильма Григория Чухрая и берется за свой следующий большой фильм, от работы над которым к тому моменту отказались многие режиссеры, включая Андрея Тарковского. Это картина «Белое солнце пустыни».
2: Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви.
3: Ты ведь меня знаешь, Абдулла, я мзду не беру, мне за державу обидно.
1: Когда готовый фильм увидел директор Мосфильма Сурин, он отказался подписывать акт о приемке. Но, к счастью, кино посмотрел лично Брежнев, большой поклонник вестернов. И оно привело Брежнева в восторг. Картину купили в 130 странах. В 1975 году мотыль выпускает фильм «Звезда пленительного счастья. О судьбах декабристов». Фильм встречает одобрение историков и кинокритиков. Мотыль признавался, что сюжет о декабристах и их женах перекликается и с судьбой его семьи. Снимать картину не разрешали много лет. Темой заинтересовались в канун 150-летия восстания на Сенатской площади. Но ни большого бюджета, ни поддержки чиновников съемочная группа не получила. Зато свою тему приняли близко к сердцу ленинградцы. Несмотря на запреты пускать киношников в музеи, давать подлинный реквизит, группу «Мотыля» люди пускали везде. Священной память о декабристах оказалась и для сибиряков. Актеры массовки отказывались от денег за работу.
4: Мой муж несчастье. Мое место около мужа.
1: В 2004-м Владимир Мотыль приступил к съемкам фильма, действие которого основано на реальных фактах из жизни его родителей – «Багровый цвет снегопада». Первый показ картины состоялся уже после ухода режиссера в 2010 году. В картине сказано, что она посвящается многострадальной матери и жене Людмиле.
5: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
8: Здравствуйте. В России появится программа восстановления складов, которые пострадали от атак беспилотников. Разработкой мер поддержки займется правительство, а программа, скорее всего, будет включать льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов, пишут ведомости. До минувших выходных целями беспилотников становилась складская инфраструктура Wildberries, однако за последние несколько дней атакам подверглись и склады компании «Озон». 1 сентября на всей территории Свердловской области будет впервые действовать запрет на продажу алкоголя. Как пишет «Новый день», решение об ограничениях продажи спиртного в День знаний депутаты приняли в апреле этого года. С 1 сентября на Среднем Урале изменится время, в течение которого в магазинах можно будет легально приобрести спиртное. Продажу разрешат с 9 утра до 10 вечера, а полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать 3 дня в году. В День защиты детей, День знаний и в День трезвости. Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдений. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков. Это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме в 93. И август также принес уральской столице практически двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период наблюдений был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова «нишевый» увеличилась практически в 6 раз. Только за первые 6 месяцев слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
5: Информация на правах рекламы. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
9: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
5: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
11: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
12: 16+.
13: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». На связи со студией финансовый аналитик, руководитель школы переговоров Константин Селянин. Константин, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Что бы ни происходило в этом мире, а у Константина для нас с вами всегда наготове задачка на стыке экономики и психологии. Я обозначу наши контакты, куда писать. +7 908 909 104,5 – это номер для того, чтобы вы писали через мессенджеры. Также мы уже начали видеотрансляцию на странице радиофорум 104,5 ВКонтакте. Там тоже есть возможность оставлять комментарии и задавать вопросы. Константин, пожалуйста.
14: Итак, очередная задачка на тему поведенческой экономики. Вы владелец известной в Екатеринбурге службы доставки премиальных суши и азиатских сетов. Ваша целевая аудитория – топ-менеджеры, предприниматели, которые заказывают еду на домашние ужины, пятничные домашние вечеринки, и вы хотите увеличить средний чек заказа с 3500 до 5500 рублей. Какое изменение в корзине приложения сработает эффективнее всего? Первый вариант. Добавить автоматически всплывающий баннер. Добавьте заказ еще один ролл Канада за 900 рублей, и мы привезем вам морс бесплатно. Вариант 2. Сделать крупную неоновую кнопку «Хочу скидку 10%», которая срабатывает только в том случае, если сумма корзины превысит 6000 рублей. И вариант 3. Внедрить сеты по поводам. В корзине от 4000 рублей предлагать плашку. Добавьте сеть закусок «Уральский вечер» за 1500 рублей для 3 человек. 91% клиентов выбирают это сочетание. Итак, вам нужно увеличить чек при доставке суши азиатской кухни. И три варианта. Добавить всплывающий баннер. Добавьте в заказ еще один ролл, и мы привезем вам морс бесплатно. Ролл за 900 рублей. Второй вариант. Сделать крупную неоновую кнопку. Хочу скидку, которая сработает, если сумма заказа превысить 6000 рублей. И третье, внедрить сеты по поводам. Допустим, в корзине 4000 рублей предлагать также еще добавить сет за 1500 на 3 человек и указать, что 91% клиентов выбирают именно это сочетание. Вот такая задачка.
13: О, как интересно. Кстати, мы сегодня, если успеем, еще, может быть, чуть-чуть поговорим про доставку продуктов, доставку еды онлайн. Ну, в общем, если у вас есть какие-то соображения насчет задачки Константина, то ваш номер +7 908 909 104,5 или сюда, или под нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Но лучше через мессенджер, я думаю. Мы, конечно, с главной темы для обсуждения начнем. Акции «Озона» упали больше, чем на 20% на фоне ударов по складам. Московская биржа, пишет издание «Коммерсант», перевела акции «Озон» в режим режим дискретного аукциона. Объясните, пожалуйста, Константин, как это поможет площадке?
14: Эта мера внедрена для того, чтобы не было вот такого лавинообразного панического падения. То есть фактически будут выставляться дискретно, то есть конкретные котировки по шагам. Допустим, выставили 10 рублей, никто не берет. Выставили по 8 или не выставили вообще. То есть это так или иначе, но средство для того, чтобы предотвратить слишком быстрый и слишком сильный обвал этих акций. Не
13: как,
14: более
13: того. Как думаете? Ну, не более того, конечно. Какими будут последствия атак на маркетплейсы и для всего рынка? Я просто напомню тем, кто, может быть, как-то не уследил за новостями. Беспилотники утром сегодня в СВО атаковали логистический центр «Озон» в Махачкале. До этого Краснодар, Адыгейск, Невинномысск, Чапаевск и Оренбург в выходные.
14: Ну, фактически история с Валберес, теперь уже и с Озон, она показала то, что вот сама эта модель маркетплейса в России, которая показала себя как чрезвычайно эффективная, и компании эти быстро росли, и рос спрос на услуги этих маркетплейсов. Так вот, эта модель в ее прежнем виде, она перестала существовать, перестанет существовать, показав, что вот есть такие риски, которые могут, ну, как в случае Валберес, практически за месяц небольшим, ну, едва ли не физически уничтожить компанию, ну, или основные ее...
13: Хорошо, смотрите, атаки на Wildberries уже достаточно продолжительное время идут. Объясните тогда свой постулат, что это уничтожит модель. Я не вижу, чтобы эта модель хотя бы частично была уничтожена. По-прежнему люди заказывают товары на маркетплейсах. Товары по-прежнему, между прочим, приходят, говорю я, как постоянный клиент маркетплейсов самых разных.
14: Я объясню, что модель в прежнем виде. Это не значит, что она не может существовать в каком-то новом виде.
13: В каком новом виде? Объясните, которая... она может существовать.
14: Я объясню. Если сейчас модель существует в виде крупных, очень крупных складов, то теперь склады эти будут рассредоточены, будут строить не один большой склад на, там, не знаю, 200 тысяч квадратных метров, а будут строить 10 складов по 20 тысяч метров, которые, ну, сложно будет просто атаковать. Да? А это означает, что вырастут издержки, именно на экономии издержек все это держалось. Поэтому индустрия маркетплейсов останется.
13: Ну, рост цен, соответственно,
14: мелкие,
13: да?
14: Да, склады, и это закончится ростом цен на товары, которые вы покупаете на маркетплейсе.
13: Стоит ли продавцам на Озоне надеяться на возмещение убытков? Давайте так, сначала со стороны самого маркетплейса.
14: Я думаю, нет, потому что, во-первых, у них так же, как у Wildberries, есть оговорка, и вполне закономерно, это, безусловно, неконтролируемый риск, тот самый... наступление форс-мажора. Это раз. Во-вторых, скорее всего, помощь, если и будет от Озона селлерам, то какая-то очень небольшая, в виде, может быть, скидок, более гибких условий для работы. Собственно, как это делала Wildberries. Собственно, другого набора нет. Компании не могут взять из своего кармана компенсировать селлерам стоимость утерянного товара. Это просто невозможно. Это повлечет их в гибель.
13: Оцените поддержку маркетплейсов со стороны государства.
14: Ну, ожидаемое решение, может быть, даже чуть более щедрое, чем я ожидал. То есть, так или иначе, государство, то, чем может помочь в этой ситуации, это отсрочить уплату налогов. Обращу внимание, не простить налоги, а именно отсрочить их уплату. Ну, к примеру, для серверов это будет 12 месяцев, по НДС, по налогу на прибыль, по УСН. То же самое, собственно, будет поддержка в виде отсрочки налоговых выплат и для самой компании. Но это максимум, что может дать государство.
13: Ну, то есть
14: государство...
13: не простить, но отсрочить. А вас не зацепило да. то, что мы сейчас обсуждаем буквально несколько минут назад, ведь эта новость появилась, в частности, в «Коммерсанте», на РБК, о том, что для пострадавших предпринимателей ту самую предусмотрели отсрочку на год по налогам и взносам. Если компании получили ущерб свыше 5% годового дохода. Вы заметили, что в статьях, речь не идет про Озон. Там везде упоминаются Wildberries, соответственно, селлеры Wildberries и непосредственно компания, которая РВБ. Озон не упомянут.
14: Ну, Ну, действительно, понятно, что эти решения готовились еще тогда, когда не было атак на Озон. Но я думаю, что будут подобные решения, конечно же, распространены, ну, по крайней мере, это логично, и на Озон теперь. Да, сколько это будет стоить бюджету, надо посчитать, но все-таки не так много, потому что речь идет об отсрочке, а не о прощении вот этих налоговых сумм. И более того, на мой взгляд, это не поможет селлерам. Ну, представьте себе, что у вас горели товаров там у некоторых на миллионы, десятки миллионов рублей, да еще и кредитных. А вам предлагают сэкономить, заплатить, там, ну, к примеру, налог там, 300 тысяч рублей не в сентябре, а там, через год. Ну, это просто будет такая немножко затяжка, но вряд ли разрешит ситуацию для большинства селлеров.
8: Что касается атаки беспилотников на Wildberries, в деловом квартале издания большая статья о том, что эти атаки привели к продаже ПВЗ в разных городах, в Екатеринбурге в том числе. Даже суммы называются от 400 до 800 тысяч рублей за конкретные ПВЗ мультибрендовые, то есть там, где и Озон, например, и Wildberries до 3,5 миллионов рублей. Это точно в первую очередь из-за атак беспилотников продаются ПВЗ?
14: Я думаю, да, потому что это некое новое обстоятельство, которое нынешние владельцы ПВЗ вряд ли закладывали в свою бизнес-модель, а теперь это нужно сделать. И очень многих это не устраивает, потому что понятно, что вот эти проблемы сгоревших складов компания, и Озон, и Wildberries, они отразятся в конечном итоге и на ПВЗ, когда просто не будет товара, не будет что выдавать и так далее. Поэтому, конечно, многие поставили эту бизнес-модель, которая раньше выглядела достаточно привлекательной, теперь поставили, что называется, под сомнение.
8: Я под сомнение как раз ставлю слово «многие», потому что, вот смотрите, здесь есть данные в статье, если верить этим данным. Сейчас в Екатеринбурге продают более 40 ПВЗ разных маркетплейсов. Но всего, специально посчитала, ПВЗ около 3000. И, опять же, в пресс-службах маркетплейсов заявляют, что даже не заметили этого уменьшения. Так можно ли говорить о серьезной проблеме, что ПВЗ продают прямо массово по России?
14: Значит, давайте так. Во-первых, все-таки еще прошло относительно немного времени. Это раз. Во-вторых, компании и Wildberries, безусловно, хорохорятся, делают вот ту самую хорошую мину при плохой игре. А что им еще делать? Вот. Безусловно, владельцы ПВЗ понимают, что теперь этот актив продать будет очень сложно, особенно без каких-то скидок серьезных и так далее. Поэтому мой прогноз, что количество ПВЗ, безусловно, сократится. Может быть, потом его восстановится снова, но уже тогда, когда торговля через маркетплейсы приобретет какую-то новую модель. Я еще раз повторяю, это должно в первую очередь произойти на уровне самих компаний, если, конечно, они смогут продолжить свою деятельность.
8: Насколько сократится в процентном соотношении?
14: Ну, здесь очень сложно сказать, давать такие оценки.
8: Ну, прям наполовину. Или все-таки речь идет не о такой большой единице?
14: Сложно давать оценки. Я, кстати, не думаю, что речь прямо пойдет действительно там о половине или там десятках процентах, но тем не менее какая-то часть сократится на четверть, на треть, я вполне предполагаю.
8: То есть на четверть и на треть, но это существенное сокращение, надо сказать.
14: Существенно, но это не какое-то обвальное, но заметное.
8: Ага. Я обещала как раз поговорить буквально немножечко про доставку продуктов. Здесь есть еще любопытные данные, которые касаются того, что россияне стали меньше заказывать доставку онлайн-продажи продуктов питания в России во втором квартале нынешнего года, впервые сократились. Если брать предыдущий период, 2,5%. Раньше онлайн-продажи непрерывно росли. Почему?
14: Я думаю, что это, к сожалению, свидетельствует о падении платежеспособного спроса россиян. Потому что обратите внимание, что когда доходы падают, они, если даже физически не снижаются, то их подъедает инфляция достаточно серьезно, то в этом случае люди в первую очередь отказываются от того, без чего можно обойтись. Действительно, можно не заказать в очередной раз доставку, а приготовить ужин самим, то, что и делают люди. Поэтому
8: подождите, речь идет далеко не только о доставке готовой еды. Речь идет про онлайн-продажи продуктов питания, а очень часто доставка бесплатна.
14: Вы знаете, доставка очень часто бесплатна, но не всегда. И она часто бесплатна при определенной сумме заказа.
8: Да, это правда.
14: И так далее. Поэтому, еще раз повторю, это не будет каким-то тоже вот таким лавинообразным процессом, но потихоньку, к сожалению, граждане вынуждены будут отказываться от каких-то уже, ну, может быть, привычных благ для того, чтобы сэкономить. И начнется это, ну, в том числе с отказа от покупки готовой еды, доставки еды и даже доставки продуктов затем.
8: Занятное предположение по поводу причин того, что люди отказываются. Вот, например, портала Ура.ру ссылается на экспертов и пишет, что в числе основных причин усталость потребителей от сервисов. Хочется так и сказать, да ладно, прямо устали от удобства люди.
14: Ну, я думаю, что каждый человек это может легко исправить, сесть в переполненный автобус, доехать до гипермаркета и так далее, и так далее.
8: Поэтому я причем к плечу, да. Про цифровой рубль я предлагаю сейчас поговорить. И, кстати, про маркетплейсы. Wildberries и Озон с 1 сентября должны подключиться к системе оплаты цифровыми рублями. На маркетплейсах должна появиться специальная кнопка. Что, Константин, это даст а. покупателям и б. продавцам?
14: Ну, на самом деле здесь, наверное, в основном плюсы для граждан, для тех же торговых компаний и риски для банков. Потому что принципиальное отличие от безналичных рублей то, что все цифровые рубли хранятся, и все операции с ними проводит центральный банк. То есть они проходят вне системы коммерческих банков. И, соответственно, чем больше будет перетекать ликвидность в цифровой рубль, тем меньше будет ликвидности денег у коммерческих банков, то есть возможности кредитовать и так далее, и так далее. Именно поэтому, кстати, Центральный банк пока ввел ограничения на то, что вот свой кошелек, он, кстати, будет единственным кошельком у каждого гражданина, можно пополнять не больше, чем на 300 тысяч рублей в месяц. Это как раз связано с опасениями, что может перетекать ликвидность именно на цифровой рубль. Но и напомню, что у цифрового рубля есть и минусы. Но первый минус то, что вы не сможете открыть вклад в цифровых рублях. Никаких начислений на остаток или возможности открыть депозит в цифровом рубле нет.
8: Ну, это просто меньше возможностей. Ты же можешь открывать вклад, как и раньше. Но я все-таки сначала спросила про селлеров и про покупателей. Вот, например, селлерам обещают повышение скорости расчетов как раз за счет того, что они смогут миновать цепочку банков-посредников. Да. И не будет кассового разрыва. Во всяком случае, так обещают.
14: Это действительно так. Скорость расчетов в цифровом рубле действительно должна быть больше. Априорно это один из базовых плюсов. Но равно как и прозрачность этих операций. Причем прозрачность в самом широком смысле слова. Эти операции будут доступны для налоговой инспекции, для других государственных органов. Соответственно, те вольности, которые, может быть, раньше и могли себе позволять селлеры, теперь с цифровым рублем невозможно будет сделать.
8: Вольности, цифровой, так, ага.
14: Цифровой рубль, напомню, устроен по принципу блокчейна, и буквально каждый рубль можно всегда найти, куда он пошел. Да. Были ли заплачены с него налоги и так далее.
8: А вот давайте про покупателей. Зачем платить цифрой мне, обычному покупателю? В чем для меня плюшки? Там даже кэшбэк за покупки, насколько я понимаю, цифровым рублем не предусмотрен.
14: Ну, видите как, здесь вопрос опять-таки, кто что предпочитает. Кто предпочитает получить кэшбэк, там, или какие-то проценты, дополнительные плюшки, а кто предпочитает, допустим, надежность. Понятно, что надежность центрального банка заведомо выше, чем любого из коммерческих банков. Поэтому те люди, для которых важна непременная сохранность их средств, пусть даже на них и не будет каких-то начислений, они предпочтут цифровой рубль. Я думаю, что наиболее разумные люди, они будут сочетать хранение рублей в разных видах, да, какие-то деньги будут храниться в цифровом рубле, наиболее надежном источнике, какие-то будут размещены все-таки на депозиты, ну и так далее. А какие-то держаться в наличной форме. Кстати, обратите внимание, что для цифрового рубля в России все-таки есть одно сейчас существенное препятствие. Для того, чтобы им пользоваться свободно, нужен интернет хорошо работающий. А он, как мы знаем, не везде, к сожалению, всегда и хорошо работает.
13: Ничего, Wi-Fi нам поможет. Внедрение цифрового рубля как-то повлияет на наполняемость российского бюджета?
14: В будущем, да, потому что, конечно же, вот эта невозможность обойти каким-то образом какие-то операции скрыть, но, конечно же, если уж говорить совсем честно, то один из главных задач внедрения рубля цифрового – это фискальная задача, то есть сделать все максимально понятным и прозрачным для налоговиков, чтобы никто не мог ни при каких обстоятельствах уйти от налогов.
13: Сейчас очень многие СМИ цитируют главу Минфина Антона Силуанова, который в интервью, между прочим, Павлу Зарубину сказал, что у российского бюджета нет никаких проблем, он полностью обеспечен ресурсами, там какая была фраза, я процитирую. Все, что мы запланировали в бюджете, у нас все обеспечено ресурсами, никаких проблем нет, так все это и будет. И деньги есть абсолютно, по словам Антона Силуанова, на все. И вы понимаете, Константин, я тут же открываю статью в «Известиях», достаточно свежая статья, и там вот, что по данным Минфина, пишут «Известия», дефицит федерального бюджета по итогам января-июля 26-го превысил 2 триллиона 400 миллионов рублей. И для сравнения, за аналогичный период прошлого года показатель был меньше 2 триллионов рублей. То есть не бьются две новости, как мне кажется. Так проблемы есть у бюджета российского или проблем уже нет?
14: Ну, я поправлю вам, у вас, что дефицит бюджета официально 6 триллионов 445 миллиардов рублей по состоянию на 1 августа.
13: Это вы не это меня, официально... это вы «Известия» и да, Минфин да, поправляете.
14: Да. Ну, я понимаю, да. И не Минфин, а это данные как раз-таки Министерства финансов. Просто я не понимаю, почему не точно даются цифры.
13: Я скопировала статью
14: «Свежие без вести». Да. Это вопрос к «Известиям», да. Эта цифра известна. Более того, на мой взгляд, очень опасно чиновникам финансового блока отрицать наличие вот этих проблем. Но что значит вы отрицаете и говорите, что это обеспечено? Тогда скажите, чем это обеспечено?
13: Я так понимаю, некими безвозмездными поступлениями от бизнеса в федеральный бюджет, о чем, например, «Ведомости» уже пишут.
14: Ну, давайте тогда посчитаем. Значит, таких поступлений действительно произошло на 383 миллиарда рублей. Но я повторяю, что 383 миллиарда рублей, да, и там 6,5 триллионов – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому проблемы у Минфина есть, надо их отрицать. И более ответственная позиция чиновников, на мой взгляд, сводится к признанию этих проблем и, самое главное, к выработке решений. А как же вы будете это решать? И вот здесь у Минфина очень большие сложности. Я напомню, что, допустим, с июля месяца не проводится аукцион ОФЗ, а именно за счет продажи ОФЗ и планировалось закрыть эту дыру в бюджете. Так вот, банки требуют повышенную доходность, выше ставки рефинансирования, а Минфин не готов ее давать. И вот такой сюрпляс длится уже месяц с лишним.
13: Угу. И между тем, раз уж мы про банковскую систему заговорили, в телеграм-каналах разных там гуляют эсхатологические прогнозы для банковской системы. В частности, что кредиты на триллион рублей рискуют превратиться в безнадежные долги, что должники якобы перестают платить по счетам, и клиенты забирают сбережения с депозитов. Ситуацию утрируют?
14: Вы знаете, вот, к сожалению, здесь, поскольку большая часть статистики скрывается, засекречена, очень сложно даже мне, специалистам, определить, насколько вот эта угроза серьезная. Потому что, с одной стороны, допустим, просачиваются какие-то отдельные данные о том, что у одного, у другого банка возникает проблема с ликвидностью. Но, допустим, пришли сведения о том, что даже банк ПСБ, это опорный банк ВПК.
8: Оборонного сектора.
14: Да, от оборонного сектора, да. Ему требуется дополнительная ликвидность, предоставленная ЦБ и так далее. То есть вот такие разрозненные данные. Понятно, что есть тенденции, которые, безусловно, негативно проявляются. Тоже, допустим, история с Валберис, это история в том числе и огромных долгов на 1,3 триллиона самого Валберис и непонятной суммы, но наверняка сравнимой вот тех самых селлеров, которая, видимо, не будет возвращена банком. Но определить, сколько это, насколько это угрожает, довольно сложно. Есть и другая, допустим, информация, которая не соответствует, ну или не вполне соответствует действительности. Ну, допустим, очень много муссируется, что вкладчики вынесли из банков в этом году вкладов то ли на 2,5, то ли на 4 триллиона рублей с начала года. Ну, в общем-то, это не подтверждается статистикой, потому что статистика нам говорит о том, что выросло примерно на 9% объем вкладов, и сейчас он составляет 70,5 триллиона. Поэтому сколько уносят, так вот приносят еще больше. Поэтому вот по отдельным таким, ну что ли, цифрам, это, знаете, как вот собрать, попытаться какой-то пазл, в котором 2/3 деталей не хватает. Это невозможно.
8: Но в любом случае, пока вы этих панических настроений не разделяете.
14: Я бы назвал ситуацию такой, что предпосылки для банковского кризиса, они, безусловно, существуют. Но вот насколько они созрели для того, чтобы вылиться прямо сейчас, вот это большой вопрос. Но они так или иначе реализуются, так или иначе, но какие-то серьезные потрясения на банковском рынке, они произойдут. Вопрос, когда?
8: «Известия», опять же, со ссылкой на Банк России, пишут, что за последний год ухудшились условия по коротким займам. Полная стоимость, полная микрокредитов сроком до 60 дней достигла 247% годовых. Константин, что стало главной причиной, по-вашему?
14: Если честно, жадность владельцев микроорганизаций микрофинансовых. И, к сожалению, попустительство властей, которые позволили такой вот абсолютно ненужной для экономики формы, как микрофинансовые организации существовать.
8: Я знаю, что вы против, в принципе, существования МФО, но я про другое. Ведь нам практически из каждого утюга рассказывают, что происходит ужесточение регулирования рынка микрофинансовых организаций. Ужесточение. Почему тогда происходит обратный эффект? Такая святая
14: именно
8: борьба с микрозаймами порождает
14: рост,
8: еще более кабальные условия.
14: Рост ставок. Именно поэтому и происходит рост ставок. Ну, допустим, вот им запретили, раньше было там 130 максимальное процентов от кредита они могли забрать. Сейчас сделали 100. Да, ну, то есть при ставке в 247, вы понимаете, что это примерно полугодовой займ должен быть. Да? Вот. И вот эту упущенную прибыль жадные владельцы микрофинансовых организаций, они конвертируют в более высокую ставку. Обратите внимание, что принцип работы этих микрофинансовых организаций очень простой. Из трех выданных кредитов один не оплачивается, второй оплачивается кое-как, зато третий платит за первого, второго и за себя. Вот и весь принцип их функционирования. Это ростовщичество в самом, ну, негодяйском в виде, которое только может быть. И я сторонник того, что оно должно быть запрещено.
8: Ну и причем, чем больше должников, тем больше головная боль таких добросовестных заемщиков, потому что в конечном счете ведь все эти долги распределяются между остальными заемщиками.
14: Добросовестный заемщик, честный заемщик платит и за выпивоху, который взял микрокредит, чтобы купить еще что-то, и за жулика, который взял с целью не вернуть, он платит за всех. И это неправильно, потому что человек и так находится в тяжелой жизненной ситуации, обратился в микрофинансовую организацию, и это только ухудшает его положение.
8: Почему эти МФО не запрещают совсем?
14: Потому что этот бизнес, который лоббирует свои интересы на самом высоком уровне, на уровне законодательном, возможно, еще каком-то, это очень прибыльный
12: бизнес, это очень жирный бизнес. И

Да, когда что-то не так, нужно что-то менять. Ozzy Osbourne, Zakk Wylde, Nothing Feels Right. Ну, надеюсь, реальность, которая наступила сегодня под названием «Понедельник», уже не кусается, потому что начало третьего, за окном солнце. Сегодня 24 августа. Личных побед здесь появилась Виолетта. Ну, а что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 81 году, 45 лет тому назад, Rolling Stones выпускает свой знаковый альбом «Tattoo You». Ну, а что касается именинников, сегодня свой день рождения мог бы отметить один из основателей группы Юрай Хип, клавишник, гитарист, вокалист и композитор Кен Хенсли. В продолжении нашей музыкальной программы это безоговорочный шедевр, автор Кен Хенсли, Юрай Хип. И июльское утро.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Крюч отмечает 45 лет с момента своего начала творческой деятельности Мотли Крю. Ну и эта песня «Если будешь сходить с ума на наших концертах, лучше еще раз приходи, но вначале выйди. Don't go away, Matt, just go away». Мотли Крю. Дают обширные концерты. У нас под ваши бурные аплодисменты новые песни Дэвид Гилмор. А еще не забывайте, голосование на всю катушку идет. Загляните 10 композиций в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Ждут вашей любви. Deep Purple. Песня, так сказать, сопроводительная для тех, кто поленился на прошлой неделе проголосовать. На этой неделе будет активным Дэвид.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

композиции, которая с момента выхода в 95-м году в свет не утратила свою способность магнетизировать не только уши, но и весь организм. Да, ведь шотландская группа Simple Minds, мастера стадионного рока, нетленная Hypnotized, обещают, кстати, новый альбом. Ну и дополнительный пламенный тем, кто под воздействием лучших произведений планеты подыскивает еще и интересные, и тоже лучшие, по личному мнению, для программы полезные ископаемые темы этой пятницы, кавер-версии. Всем сейчас отвечу, на почте я уже видела, Анна, молодец, вернулась к нам. В общем, спешите прислать свои интересные раритетные кавер-версии, которые еще не звучали в нашей активной радиоротации. Все адреса, пароли, явки в группе ВКонтакте, мой адрес vilka@rockarsenal.ru. Раритеты, конечно, жду, ну и выпуски наши, все можно заценить тоже в группе ВКонтакте. Прошлый наш выпуск, один из интереснейших, как мне кажется, две загадки. На первую так мне никто ничего не ответил, вторую разгадали во время звучания, а еще у нас там ближе к финалу был блюз, но мы уже определили, кто на самом деле является исполнителем этого произведения. Так что не окараться вам, если что, настоящие ищите для программы «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера наш с вами совместный творческий проект. А здесь Виолетта, хорошо, что за окном еще лето. У нас впереди легенды 20-го Kings, будут Kiss, а в рубрике «Сделано на Урале» Егор Белкин и песня «Братство по ветру» на стихи Ильи Кормильцева. Одна из моих любимейших песен. Ну а уже сейчас Sting про то, что жизнь — это кипучая вода.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В Иране пригрозили конфискацией судов, нарушающих правила в Ормузском проливе. Также среди санкций штрафы и задержания, предупредило иранское управление по контролю за Персидским заливом. В управлении также отметили, что до фрахтования судов владельцам грузов, которые будут отправлены в Персидский залив, следует свериться со списком судов-нарушителей, чтобы избежать проблем. В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. По словам главы Белого дома, это означает изоляцию беспрецедентного масштаба. Организаторы подвели итоги фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. За 3 дня его посетили 64 тысячи человек. В 170 мероприятиях приняли участие свыше 100 экспертов книжной индустрии. А на ярмарке были представлены порядка 160 издательств. На 26-й премии «Книга года» в этом году было представлено рекордное за всю историю конкурса количество изданий. 158 книг от 23 издательств, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Сервис стал доступен также на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису подключат и новые автобусы, которые продолжает закупать Екатеринбург. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение «Е-карта» и включить Bluetooth. При запуске приложения нужно выбрать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут, пишет «Новый день». Сварщика и токаря назвали самыми востребованными профессиями в России в ближайшие несколько лет. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, до 2032 года экономике потребуется дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков, а также около 150 тысяч токарей, фрезеровщиков и операторов станков. Также в группу востребованных профессий вошли лаборанты химического анализа и специалисты по беспилотникам. Тем временем в ГАИ порекомендовали водителям не перевозить своих питомцев на переднем сидении. Собака или кошка при любом поведении могут отвлекать водителя от дорожной ситуации. А в случае ДТП питомец может получить гораздо более серьезные травмы, в том числе и от удара подушкой безопасности. Для перевозки животных в машине есть удобные переноски, клетки и гамаки. Кроме комфорта, они обеспечивают животным и безопасность. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
2: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Отдельный привет всем, кто ждет продолжения и знает эту композицию наизусть. Я бы сказала, из джентльменского набора настоящих мужчин, умеющих вовремя покаяться, эта песня «Please Forgive Me» Брайан Адамс. Всем привет, это рок-арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало четвертого. Вот, на завтра синоптики обещают в Екатеринбурге настоящее лето, плюс 27 градусов и без осадков. Ну а у нас впереди зажгут «Fool's Garden», будут «Rolling Stones», и уже сейчас сегодняшний именинник, 64-й день рождения сегодня отмечает английский музыкант, автор песен, композитор и бас-гитарист группы Madness. Это Марк Уильям Бэд Дорф. Happy Birthday. Ну и с его участием одна из тех композиций, которые гарантируют радость, самую что ни на есть, безотчетную в любом месте, где бы вы ни были. Madness. Our House.

конечно, не бывает. Худо без добра. Если кому-то не нужен, значит, ты свободен. Ну, значит, у тебя есть возможность взять все в свои руки и сделать нужными тех, кто тебе точно нужен. У нас впереди «Дельфин» с новинкой, будут ZZ Top. Ну, а уже сейчас «Бурлеск» во всей красе для поднятия настроения. Группа «Фри Теллерс»

Знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

Да, интересно то, что в этой композиции на гитаре сыграл не кто-нибудь, а Стив Вай, гитарист-виртуоз Элис Купер. Про то, что аппетит приходит во время любви. Feed My Frankenstein с его легендарной пластинки 91-го года Hey Stupid. Вообще, в альбоме принимали участие в записи многие знаменитости. Даже Оззи Осборн на вокале, на бэк-вокале в песне Hey Stupid, заглавный к этому альбому. Вдруг кто-то возьмет, переслушает и разберет все по нотам. У нас впереди Creedence Clearwater Revival с концертной площадки Дэвид Боуи, а в рубрике «Национальный продукт» Браво и Валерий Сюткин. Здесь Виолетта, личных побед, за окном лет, а завтра плюс 27, обещают синоптики. Ну вот сейчас будем взлетать над суетой. Симфорок 21-го «Within Temptation».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

хорошее пожелание не только кому-то, но и самому себе не подрезать крылья для личных побед, особенно в начале очередной недели. Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Альбом Discovery. Отдельный привет всем, кто в качестве вдохновения возьмется не только на сегодня, но и на всю неделю, а может на всю жизнь. Это рок-арсенал здесь, Виолетта. Лучшая музыка планеты мирового класса на рок-арсенале на все 104.5. Deep Purple, Blondie. Как мы ждем от них альбом в этом году. Ну, а уже сейчас сегодняшний именинник, 79-й день рождения, сегодня встречает легендарнейший американский музыкант, известен как барабанщик культовой группы James Gang. Это James Fox, Happy Birthday. James Fox является не только барабанщиком, но и основателем коллектива, еще соавтором этой знаменитой песни группы James Gang. Funk под номером 49.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». О, «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
3: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
4: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
5: На рок-арсенале.

Вот ведь как бывает, группе уже более 20 лет, а мы только сейчас о них узнаем. Ну, во всяком случае, я к дискографии этого коллектива еще не прикасалась. Cold War Kids, калифорнийская группа с песней Loyalty, верности. Ну, верным поклонникам коллектива прям респект. Отдельный привет тем, кто в их дискографии много чего интересного знает. Например, вот, может быть, кавер-версии для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Присылают мне песни наши археологи. Успевайте это сделать до середины недели, по традиции, до 16:00. В общем, сегодня, завтра и в середине недели до 16:00, когда жду музыкальные предложения на поражение. Не забывайте, что мы на рок-арсенале. Перепевать, конечно, можно все, что вообще звучит на этой планете, но мы же с вами любим рок-музыку, поэтому жду, соответственно, музыкальные предложения на поражение, кавер-версии для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Михаилу отдельный привет. Я надеюсь, прочитал мой ответ. Ну, а в продолжении у нас Kingdom Come, Джуба Намаса. И уже сейчас вот респектабельное прочтение одной из концептуальнейших композиций группы Genesis. Один из участников этого коллектива Стив Хакетт и его версия концертное произведение The Lamb Lies Down on Broadway, заглавное произведение с альбома группы Genesis. Закланье агнца на Бродвее.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Фирменный блюз-рок 21-го. Все это Джо Бонамасса, специально для тех, кто рулит и обращает внимание не только на знаки дорожные, но и на знаки судьбы. Drive by the exit sign. С его прошлогоднего альбома Джо Бонамасса в этом году активно концертирует, приглашая своих друзей. А у нас подборные аплодисменты. Очень скоро King Crimson. Для тонко организованной части нашей аудитории будут Green Day, а еще Doors. А в рубрике «Национальный продукт» группа «Секрет». Здесь Виолетта. Да здравствует продолжающая лето. И снова для тех, кто в пути вместе с нами хоть куда готов ехать идти. YouTube. Mysterious Ways.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Армения в самом ближайшем будущем начнет процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Позднее планируется провести референдум. Парламент Армении в марте прошлого года проголосовал за сближение с ЕС и начало процесса вступления в сообщество. Российские власти заявили, что интеграция Армении в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с Евразийским экономическим союзом и потерю всех сопутствующих этому преференций. 1 сентября на всей территории Свердловской области впервые будет действовать запрет на продажу алкоголя. Как пишет «Новый день», решение об ограничении продажи спиртного в День знаний были приняты свердловскими депутатами в апреле этого года. С 1 сентября на Среднем Урале изменится время, в течение которого в магазинах можно будет легально приобрести спиртное. Продажа будет разрешена с 9 утра до 10 вечера. Полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать в День защиты детей, День знаний и в День трезвости. В Свердловском правительстве назначен новый ответственный за трудовых мигрантов. Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования иностранных работников возглавил замгубернатора Дмитрий Ионин. Указ о его назначении подписал глава региона Денис Паслер. В 2014 году трудовую миграцию курировал сам Паслер, тогда занимавший пост областного премьера. В 2016 году пост упразднили, а прошлой весной комиссию возглавил вице-губернатор Василий Козлов, которому с этого лета поручили внутреннюю и информационную политику. Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдения. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков, это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме 93. И август также принес уже почти двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдения был зафиксирован в советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. В школах по всей России вместо звонков 1 сентября будут звучать популярные мелодии. Минпросвещение продолжает проект «Мелодии вместо звонков». С начала учебы и до конца сентября прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два – четыре», современная песня первых, песня «Учат в школе» и другие. Проект «Мелодии вместо звонков» был запущен Минпросвещение в российских школах в ноябре 2024 года. Доллар 82.92, евро 96.86.
1: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Это знакомое человеческое. Дай мне еще один шанс, one more shot. Шанс можно дать и второй раз, а третий — это уже когда поезд тю-тю давно уже, так сказать, в пути. Rolling Stones, композиция, которая выходила к 50-летию их творческой деятельности. Нынче музыканты представили новый альбом. Отдельный привет тем, кто вкусил их иностранные языки. Всем привет, это Рок Арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начало 6 вечера. Завтра без осадков, ясную погоду, плюс 27 градусов, обещают синоптики. На Урале, конкретно в Екатеринбурге, на Рок-Арсенале очень скоро Джонатан Эдвардс и «Летнее настроение». Будут Айро Смит и уже сейчас исполнительница собственного сочинения под гитару, австралийская певица Хэтч, про то, что кто-то находит, а кто-то теряет. «Lose it again».

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Летняя коллекция «Арсенала».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Wow!

Человека счастьем накрывает, когда у него что-то есть, да. Или кто-то есть в особенности. I Got You, I Feel Good, легендарная песня Джеймса Брауна в исполнении американской хард-группы Tesla. Что сделали парни? В этом году они выпустили сногсшибательный альбом кавер-версии под названием Homage. Я, кстати, одну из композиций обязательно возьму для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Это не значит, что к альбому не стоит притрагиваться. Все абсолютно кавер-версии сделаны с горячим сердцем. Просто великолепнейший релиз 2026-го. Группа Tesla и альбом Homage. У нас впереди будут Wallflowers, Джимми Хендрикс. Ну а уже сейчас Pearl Jam, песня, которую вы поддержали, несмотря на название, переводить не будем. Просто будем наслаждаться их мелодикой. Гранж-рокер.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

Да, больше, чем просто песня, рок-драматургия по мотивам легендарного литературного персонажа Перри Мейсона, главный детективный герой Эрла Гарднера. Отдельный привет тем, кто читал. Я читал. Оззи Осборн, Перри Мейсон, с его пластинки «Осмозис» в качестве соавтора выступил Зак Уайлд. Ну, а вам этот вечер провести в любви и согласии, которые уже сейчас Foo Fighters, Walking After You, впереди NXS будут Pink Floyd, а здесь Виолетта, всем рок-н-ролльный. Будьте только с нами.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песни «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

Музыка мирового класса. Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок Арсенал.

что такое трудности, испытания, эта группа знает не понаслышке. Lynyrd Skynyrd, Destroy It All с их альбома 99-го Age of Forever. В оригинале, кстати, длиннее, еще монументальнее звучит это произведение. Всем привет, Рок Арсенал здесь, Виолетта, ерунду не крутим на наших студийных. Начало 7 вечера, заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте, есть что оценить. Вот, например, выступление группы Брайана Сетцера «Stray Cats». Ну, вот, для меня это незаменимый позитив. Хотите вкусить, загляните в группе ВКонтакте. Ну, еще у нас голосование идет. 10 песен случайным выбором, попавшие в наши совместные волнения. Есть песни, которые, может быть, не очень хорошо вам известны, ну, а очень известные в исполнении мегаизвестных. И Оззи Осборн там, и Бонамасса Джо, и Мьюз, и даже Билли Новик. Десяточка опубликована в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Как проголосуют? Так и будет, мы не будем сопротивляться вашему решению, дорогие, горячо обожаемые слушатели рок-арсенала. Kaiser Chiefs очень скоро, новинка вслед, а еще с концертной площадки Брайан Эдамс. Ну а сейчас о главном, Beatles, Rock and Roll Music.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+. Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

Is You. Бурные овации, восторг, экстаз. Все это знаменитая песня его The Only Thing That Looks Good On Me Is You. Все, что смотрится на мне лучше остального, это ты, Брайан Эдамс, концертной площадки. Тот самый случай, когда понимаешь, что о вкусах не спорят, их предлагают. Например, в программе «Полезные ископаемые» на этой неделе кавер-версии. Присылайте, не стесняйтесь, вступайте в наши археологические ряды. Те, кто, может быть, ни разу этого не делал, но горит желанием. Мы готовы раскинуть объятия всех желающих, принимаем кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Вот тема нашего пятничного выпуска. Мой адрес держите в подкорке: vilka@rockarsenal.ru. Пишите, я всем отвечаю. Впереди Ария Мэри Клэптон.

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Пострадавший от атак вооруженных сил Украины бизнес получит отсрочку по налогам. Как пишет РИА Новости, меры поддержки для группы компаний РВБ и Озон подготовило Министерство финансов. Они включают годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий. Об этом говорится на сайте министерства. Льготы распространяются на компании и индивидуальных предпринимателей, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. Все более 2600 уральских школ к новому учебному году готовы. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога на совещании с регионами, которое было посвящено подготовке к 1 сентября, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге стартовали соревнования спецназа «Вызов». Турнир, организованный Минобороны, проходит на полигоне «Свердловский». Участвуют бойцы спецназа из России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Автомобилистам сообщили о новом перекрытии. На этот раз дорожники поменяют асфальт на федеральной трассе, которая связывает Екатеринбург-Шадринск и Курган. На время работ с 25 августа до 10 октября на нескольких участках дороги поставят светофоры и сделают реверсивное движение. Работы пройдут с 87 по 109 и со 109 по 131 километр в районе Каменского-Уральского. Ремонтировать дорогу будут только днем, сообщает Ятин. Дома в Свердловской области почти освободились от подтопления. И по данным регионального МЧС, к утру понедельника, 24 августа, в воде оставался только один жилой дом в Невьянском округе. При этом подтопленными остаются более 250 приусадебных участков. Также затоплены по-прежнему 8 низководных мостов. Сводку публикует агентство «Новый день». Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдения. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков, это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме 93. И август также принес уже почти двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдения был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. Гостиницы в Сочи подешевеют в бархатный сезон на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Некоторые отели предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Доллар 82,92, евро 96,86.
2: Информация на правах рекламы. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

просто песня «Ода уличным музыкантам» Creedence Clearwater Revival «Down on the Corner», песня с легендарного альбома «Willie and the Poor Boys», 69-й год. Ну, история уличных музыкантов продолжается практически в каждом городе, а уж в нашем культурном Екатеринбурге тем паче. Вот в группе ВКонтакте, кстати, есть целая страница. А сколько раз, когда ты идешь так по плотинке и вдруг слышишь знакомые ритмы, вдруг обращаешь внимание, вдруг подходишь и начинаешь аплодировать. Так что отдельный привет тем, кто пока лето и пока тепло на улице выходит, чтобы показать свое искусство. Очень многие музыканты известные были в прошлом уличными музыкантами. Ну а что касается наших планов, ловите Билли Гиббонс, будут Рэмбо, здесь Виолетта, классного вечера. Ну а сейчас одна из веселых, со встроенной, так сказать, иронией песен, Psycho Killer в кавер-версии от группы Duran Duran. Кто написал?

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

Да, визиточка их под названием «Когда я вернусь», «When I come around» из серии «А мы не ждали». Green Day, тот самый коллектив, от которого всегда ждут сюрпризы, и в этом году не только выпустили сингл «I'm never gonna rip», мы, кстати, вращаем на рок-арсенале, но и выпустили комедийный фильм под названием «Нимрод», о себе, любимых. Отдельный привет тем, кто успел посмотреть, значит, заценили. Ну, не забывайте, что оценить можно еще 10 композиций случайным образом. Попали в эту десятку в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Обнаружите известные и не очень известные композиции. Вот, мне кажется, когда не очень известная песня, тем интереснее ее оценить. Нет, так сказать, уже зашлифованного в подкорке чьего-то мнения. Так что нажимайте на личный вкус и расставляйте свои музыкальные приоритеты в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Спасибо тем, кто уже проголосовал. Том Петти, Kiss, Scorpions, а еще новинка от Deep Purple в продолжении очень скоро. Ну а уже сейчас о совершенной красоте. Элис Купер. Ну и его знаменитая

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
2: Белджи. Надежность в движении. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

мне всегда нравилось вступление этой песни «Hello, you fool, I love you». Ну, в общем, та самая композиция, которая выключает какие-то стеснения и радует этот вечер своими перспективами. Дуэт Roxette, Joy Ride. Классно провести этот вечер. Тем более, что лето, ну и самое главное, чтобы любовью было согрето как минимум в этот вечер. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Аукцион». Тоже с перспективой «Дорога». Ну, а уже сейчас красавчики Slash, Брайан Джонсон и Стивен Тайлер на гармошке. Killing Floor, легендарная песня, написал Холлин Вульф на этих зажигательных нотах машевой кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. До новых встреч.

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
3: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fo.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом»

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance.